Помочь ночь, и голодный, и мне не помочь ночь, и голодный, и мне не помочь ночь, и голодный, и мне не помочь ночь, и голодный, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ночь, и мне не помочь ноч

0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Далее 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Вы знаете, вот были слова такие в песне: было солнце, было лето, и куда все делось это? Вот такое сегодня настроение. Вот встаешь с утра, тучи опять, дождь накрапывает.
1: Но я отмечу, солнышко вышло.
0: Ну, появляется так периодически.
1: Но мы его не видели сколько дней.
0: Уже не видели. Да я уж отвык, слушай. Оно вышло, я порадовался.
2: Мне так и хочется сказать, а как же я?
0: Ну, к вам уже привыкли.
1: Да.
2: Я привычная для вас, солнышко.
0: Ну, получается так.
1: Не столько даже солнышко, сколько привычное.
0: Хотя, ты знаешь, в последнее же время она, видишь, то заходит, то выходит. Угу. Периодически ее нет здесь, поэтому, да.
1: Похоже.
0: В общем-то, очень похожим. Здравствуйте, друзья. 7.04 в городе Орске. Это подушка-шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова с вами в эфире. Завершая, так сказать, разговор о погоде. Ну, сегодня самый холодный, так скажем, да, день в неделе, до 19 градусов. А вот с завтрашнего дня немножко начнет уже теплеть, до плюс 20. Одного, а в субботу даже плюс, я даже не верю, что я это говорю, плюс даже плюс 23.
2: Приятно.
0: Настолько мы не разбалованы с вами, что даже 23 воспринимается уже. Жара практически, да?
1: Будем надеяться, да.
0: Да.
1: Хотя бы без дождя, давай.
0: Да нет, вот, понимаешь, дождь, тем не менее, нарисован везде. Вплоть до следующего вторника, пока будет сыровато
1: еще. Это чудесно.
0: Ну, что поделать. Мы с вами, я говорю еще раз, все было, и лето, и солнце, и жара. Мы все это как-то все привыкли к этому.
1: Не хватает торнадо.
0: Нет, вот этого нам, пожалуй, не нужно. Зачем?
1: Ну, как знаешь.
0: Как-нибудь обойдемся. А Дарья пришла в одной сережке сегодня у нас. Что-то в пути случилось у вас или что?
2: Да, у меня заклепка потерялась в кабинете. То есть я зашла, сережки еще были на мне.
0: Так.
2: Вот, а потом они как-то вот одна заклепка упала.
1: В смысле, а одну, у тебя же две сережки.
2: Нет, я сейчас прикрепила, потому что у нас же это. Да. Телевидение, понимаешь, тут нельзя конфузиться.
0: Да. Ну, вы могли бы снять вторую просто тогда уж.
1: Для себя. Нет, некрасиво. Ну,
2: это да? Некрасиво, без Сережки.
0: Да. Ну, расскажите, что за цвет-то у вас сегодня?
1: Коралловый.
2: Это фуксия.
0: Да, я вот
2: я обожаю
0: фуксию. Чувствую что-то знакомое вот такое, да, фуксия, действительно. Ладно, у вас, Дима-то как? Настроение сегодня, да.
1: Потрясающе, у меня только в первом, во втором часу дали свет дома. Да весь день его не было, да. Поэтому я вчера заряжал телефон при помощи солнечной энергии, которой не было, энергетики своей.
0: Слушай, ауры, это, кстати, идея. Надо бы сейчас солнечные батареи, в принципе, они, по-моему, в свободную продажу.
1: Дали солнце, нет.
0: Вот проблема, ты понимаешь? Вроде бы, да, батареи-то в свободной продаже можно взять.
1: Солнце
0: уже не закажешь, да, на маркетплейсе. Оно как захочется, оно тогда и выйдет.
1: Так что я вчера был очень злой. Вот. Но мы позвонили в 11 часу в нашу службу. Да. Ну как, я так понял, это надо было в руководство дома звонить, кто там, на управляющую компанию. А я решил сначала позвонить по вот этим административным вот этим нашим точкам, кто за городские электросети отвечает и так далее. И все меня так встречали радужно. Алло! Я говорю, ну по такому-то адресу, вот говорю, весь день света нет. Не обслуживаем. Я думал, какие вы зайки.
0: Но ты в итоге добрался до нужной.
1: Женщина моя нашла телефон, ну вот кто нас обслуживает, туда позвонил.
0: Слушай, ну ладно, это понятно, заряжаться-то не мог. А чем заниматься-то вот в отсутствие света?
1: Я?
0: Ты прочувствовал?
1: Я тратил оставшуюся батарею по работе. И главное, что я не смог сделать, это погладиться. У меня сегодня первая свадьба. Вот, а я не успел ничего сделать, потому что утюг некуда тоже воткнуть, а такого с углем нету.
0: Так, слушай, надо завести тогда, на всякий случай, да. Чтобы, если что, было.
1: А в целом, я засыпал просто, и все.
0: Да, когда нет света, у тебя сразу освобождается просто масса какая-то свободного времени, когда у тебя нет под рукой телефон.
1: У меня есть чем заниматься. У меня модель стадиона ЦСКА дома не собранная. Но опять же, дома темно. Ты не соберешь. Вот, поэтому нет света, нет проблем.
0: Ты просто лег спать. С одной стороны, да, тоже. В принципе, сон — это тоже хорошо. Ну ладно, повеселил, Дима, спасибо.
2: Значит, все ради этого.
0: Да, ну а как еще?
1: Давайте тему
0: объявим. Да, тема, в принципе, достаточно простая у нас сегодня. Ваш личный рекорд, друзья, абсолютно в чем угодно. То есть никаких ограничений, вы не ограничены в своей фантазии, в своей правде, в своих действиях и так далее. То есть вот в чем ваш личный рекорд когда-либо был поставлен. Мы уже все-таки постфактум будем говорить. Ну, если кто-то захочет, напишите про будущий рекорд, который вы хотите, возможно, поставить, кто знает. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Эти цифры мы объявляем каждое утро и не устанем этого делать. Мессенджер, Макс, мессенджер, Телеграм. В группе ВКонтакте тоже это все можно будет писать. Давайте общаться.
1: Рекорд пока... по количеству, как сказать, споров, в которых я был прав.
0: Это я.
1: 100% показатель.
0: Это я даже не сомневался нисколько. Это понятно. Здесь среди нас троих у вас, только у вас такой рекорд может быть.
1: Да.
0: Ну ладно, а вы, Дарья, есть какое-то что-то у вас, что сказать там?
2: Я не знаю, мне в голову ничего не приходит, ну кроме как вот там, я
1: по количеству Сережа.
2: Неделю-две не ела колбасу.
0: Это, слушай, засчитано, как говорится, продано.
1: Это получается мое предостережение сработало?
2: Нет, это вот не
1: надо. У меня денег нет просто.
0: Какое твое? Я вас предостерегал еще черти когда по этому поводу.
2: Давайте так, я колбасу любила, люблю и любить буду, что бы вы мне здесь не говорили.
0: Это вы себе на груди выпить. Прям четко сказано.
2: Так просто сложились обстоятельства.
0: Вот так вот приходишь, а у тебя тут я колбасу любила, люблю и любить буду. Ну ладно. В общем, пишите, друзья, ваш личный рекорд, в чем он был установлен. Сегодня это будем обсуждать.
1: За колбасу пасть порву.
0: Это уже, ну, не так изящно, слушай.
1: Там не до изящности.

0: дня.
1: Тренды вот такие, друзья. Не, так, коротенько. Российские зумеры сделали из Смоленска мем из-за кода Смоленской области. Он 67. Ну, как вы понимаете,
2: 6-7,
1: да. И говорят, что стали массово туда ездить.
3: Странно, что не 69-й регион.
2: Ну, это, понимаешь, это для нашего поколения больше. А для поколения помладше все-таки 6-7.
1: Я вчера иду, значит, на одной витрине такой, там пылью покрылась она. Все исписано 67. Все, вот просто, а сверху донизу.
2: А вы видели этот
3: тренд? 69 это дверь.
1: Если раньше в моей молодости там другие слова были написаны, непечатные.
3: Сейчас 67.
1: Сейчас 67.
2: Ну, знаешь, с другой стороны, лучше вот эти две цифры, чем одно слово.
3: Зато прикиньте того чувака, который живет на какой-нибудь улице в 67-м доме. Какие у него понты.
1: Или в квартире еще, да?
3: Да, 67-й, да.
2: Но мы пока далеко не ушли. Кстати, не знаю, почему вы не наткнулись на это. Ближайшие выходные. 6-7. И люди говорят, что это будут самые счастливые выходные, потому что 6-7. Да, это я тоже вчера встречала на просторах интернета и массово, потому что вот сейчас вот уже будут эти выходные.
1: Пускай развлекаются. Ну и так вот просто новость пришла. Не так давно Клинт Иствуд ушел на пенсию. Все, больше снимать он ничего не будет. Да, ему 96 лет, я напомню.
2: Нет, я знаю, сколько ему лет. То, что он ушел на пенсию, меня удивляет.
1: Да, сказал. Для меня был замечательный опыт. Сейчас я на пенсии.
3: Сейчас я начинаю жить.
1: Ну, слушай, да.
2: Теперь я буду снимать не фильмы, а рекламу. Обращайтесь.
1: Да. Вот, так что нет, говорит, все, я больше снимать не буду.
2: Или, может быть, он в рэп уйдет.
1: Буду наслаждаться отдыхом. А 4 премии «Оскар».
3: Выйдет фильм какой-нибудь «Клинт Иствуд. Путь домой».
1: Ну, а не без этого, конечно.
2: Слушай, какую долгую эпоху вот фильмографии он пережил. Он же начинал, когда были фильмы-то вот вестерны.
1: 60-х, 70-х, 80-х. Ну, в общем, практически все. 4 премии «Оскар», 4 премии «Золотой глобус», 3 премии «Сезар», «Золотой лев». Ну, в общем, очень много наград.
2: Золотая
1: пальмовая ветвь. Да. Ну, на самом деле, дядька отличное кино снимал. За это ему спасибо. Все.
2: Так, ну не все, трендов много.
1: У
2: например,
1: меня все, да.
2: Ну, спасибо, Виталий. Например, вышла ответка на песню «Экспонат Мии Бойки», которая сейчас во всех чартах.
1: Ничего
2: всех
1: не знаю, топ. У меня экспонат только один.
2: Я понимаю. Но
1: это про Серегу и
2: мы
1: про
2: говорим
1: все такое.
2: Сейчас с вами про экспонат, который в топах.
4: Ветер в голове, зато счастливая, а вы нет.
1: Не, я к тому, что, ну, так сказать, когда звучит слово «экспонат», я про Лабутена только вспоминаю.
2: В общем, дело в чем. Некоторые сообщества женские требуют отменить песню Мия Бойки.
3: Почему?
2: Потому что она восхваляет мужчин и патриархальное общество.
3: А, конечно. Ты молодец, зайка, но я красивая, а ты работаешь.
2: Вот. А еще выпустили, ну, я так понимаю, все равно ради хайпа, ради того, чтобы вот на фоне экспоната сейчас тоже как-то завируситься, вышла песня прям на мотив экспоната Мии Бойки, но говорят о том, что мне от тебя ничего не надо, если ты мне что-то присылаешь, я тебе не отвечаю, ты идешь в блок, вот прям вот на мотив вот этого момента. И вообще, я не твой экспонат, иди отсюда.
3: Угу. Звучит как будто шеф вам что-то прислал.
2: Нет,
3: ты не мой экспонат, детство.
2: Я могу даже дословно сказать, но, к сожалению, это не эфирно. Там используются не самые приятные слова, в отличие от тех же...
3: Работа, например, да?
2: Нет. Вот. У Мии Бойки получилось как-то живо, как-то цензурно и не стыдно.
1: Да когда это прекратится-то? Вот цепляться буквально за каждый этот...
3: За что?
1: Повод, я не знаю. Да. Ну, какой-то даже, да вполне надуманный. Ну, что песня как песня, ничего в ней такого
3: да,
1: нет.
3: Да, пойдет, да, на самом деле. Ой, ладно, ужас. спасибо вам, ребята, за тренды. Послушаем, угадайте, кого это случайно вышло.
2: Экспонат?
3: Да. Не, клянусь, оно само. Я ничего не ставил.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Обстановка.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирске?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде сейчас в Орске плюс 15 градусов, днем до плюс 19. Также дождь в Ясном в данную минуту плюс 12, днем до плюс 16. Дождь в Кувандыке-Медногорске плюс 14, днем до плюс 20. Угадайте, что правильно. Дождь в Оренбурге плюс 15, днем до 19. Осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: 21-137, код города 3537. Друзья, набирайте прямо сейчас. Мы будем играть с вами в вспоминать имена знаменитых людей по фамилиям. А бороться будем за два билета в Центральный парк имени Поленичка. Прогуляйтесь там, посмотрите, покатайтесь на аттракционах.
1: Да.
2: Туда теперь только по билетам.
0: Нет. На аттракционы, я имею в виду.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Николай.
1: Николай, хотите гулять по Поленичка?
3: Да. Конечно.
0: Ну, да.
1: Отлично.
0: Все хотят.
1: Зайдете.
0: Не каждый может.
1: Да, не каждый сможет выйти.
0: Ну, не знаю.
1: Представляешь, игра такая.
0: Если вдруг, да, если благоустройство достигнет небывалых высот, ты, может, и не захочешь оттуда выходить.
1: Да.
0: Ладно, 7 фамилий сейчас назову, нужно вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминаете, это будет считаться победой. А если все 7 из 7, вы вообще будете большой молодец, хорошо?
3: Хорошо.
1: Давай. Желаем удачи. 3, 2, 1.
0: С козырей зайдем. Хемингуэй.
3: Не помню.
0: Шукшин.
3: Василий.
0: Гарсия Маркес.
1: Ты что? Это, по-моему, назвал уже.
0: Нет. Нет.
1: Маркес, Гарсия, все нормально.
0: Нет, это не футболист. А Брежнев. Хьюстон, певица, помните?
1: And I... Хьюстон.
0: Ну, Хьюстон. Ладно, Титомир.
3: Богдан.
0: Ага, и Джексон.
3: Майкл.
0: Вот, Майкл Джексон, все верно. Так, ну-ка давайте посмотрим. Время-то у нас еще осталось, понятно. Это вам, конечно, в плюс, Дарья.
1: Да?
2: Нет.
0: Каждый раз мы будем это делать. Ладно. Хемингуэй, Эрнест. Знаменитый писатель был такой. Шукшин Василий, верно. Вот Гарсия Маркес, у него есть имя. Габриэль.
1: Габриэль
0: Гарсия Маркес. Да, совершенно верно. Леонид Брежнев, верно.
2: Не было.
0: А, не сказал, да?
1: Нет, был Михаил.
0: Михаил, да. Леонид Брежнев, да. Первый секретарь. Уитни Хьюстон. Я понял.
1: Он вздохнул.
0: Уитни Хьюстон, помните, да, такую певицу. Ну, а далее было все верно. Богдан Титомир и Майкл Джексон.
1: Слушай, вот был мы так это дозванивались им, когда понимали, что
0: когда бензиновая лихорадка.
1: Пик, им все. Не красиво.
0: Знаешь, как вот ты дозвонился вчера до экстренных, не экстренных служб, коммунальных служб.
1: Коммунальных, да.
0: Да, и тоже тебе. И мы так будем говорить: алло! Здрасте! Не обслуживай!
1: Забор!
2: Не разыгрывай!
0: Не разыгрывай!
1: Так что, ладно. Я бы поставил вам, но извините, нет.
0: Не, ну может, у человека просто связь прервалась.
1: Ну, может быть. У нас тоже.
0: Мы что-то так это разогнались.
1: У нас тоже, все, музыка прервалась.
0: Да, мы разогнались с вами, а может, там правда.
2: Ну ладно,
0: все равно так или иначе, да, ему спасибо.
1: Читайте, Дарья.
2: На правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений открыт. А вот лето уже началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
1: Отлично. Спасибо. Друзья, всем бодрого утра! По парку Поленичка хожу.
4: Но этот, как его?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25

0: История одной вещи.
1: Сегодня в «Истории одной вещи» мы поговорим с вами про самый страшный, самый любимый школьный предмет.
2: Да ладно.
3: Это
2: да.
3: Про которую технология?
1: Нет, предмет в плане школьный. Мы поговорим с вами про дневник. Страшным он был, когда там ставили двойки. И когда, да. Когда еще не существовало электронного, ты мог спрятать его, вырвать страницу, да. И исправить тройку на пятерку.
2: Был такой. Все, вот все, что вы перечислили, все было.
1: Или с гордостью принести и сказать: вот!
2: Да.
1: Где?
2: И такое было.
1: Где обещанные билеты в кино?
2: В начальных классах только в основном.
1: Да, но вот общепринятая версия гласит, что до 1789 года вообще дневники не велись. Первым, кто предложил вести дневник, был педагог из Англии Рональд Кейрман. Он вел дневник...
2: Рональд Макдональд?
1: Нет. Он вел дневник исключительно для записи домашних заданий. Но каким был тогда дневник? Это был просто небольшой блокнот у учеников, где они записывали, это были заметки вплоть на неделю вперед, о том, что-то нужно прочитать, какую-то книгу нужно взять в библиотеке и так далее. То есть это именно заметки. А для оценок тогда велись отдельные секретные документы. То есть ученик мог даже не знать о том, что у него стоит двойка. И все, конечно, переживали и старались, чтобы двоек не было. И были исключительно пятерки.
3: Все старались, чтобы ученики не знали.
2: Если призадуматься, довольно интересный опыт.
1: Вот.
2: То есть ты не в курсе, да, что у тебя
1: да,
2: там?
1: Да, да, да. Это вот отдельно там у учителя табель был. Это не для, вообще даже не для родителей. Все вот было там. В России все изменилось в середине 19 века. Благодаря первым двигателям паровым уже появилась фабричная печать. И, соответственно, выпускать дневники для заметок стало доступнее. И это появилось у каждого ученика. Первые промышленные дневники так и назывались. Дневник для записи уроков. Их форму, кстати, утверждало само Министерство просвещения. К концу века знаменитое издательство на тот момент выпустило специальные отдельные вкладыши в эти дневники. Назывались эти вкладыши табельные. Туда уже заносились отметки. Но отметки не каждодневные, а годовые. А также в эти же дневники выпускались отдельные вкладыши для мальчиков и для девочек. Для мальчиков эти вкладыши были о том, как правильно играть в футбол, Дима.
3: То есть я умел так.
1: Тебе, наверное, был бы полезен этот
3: вкладыш. Я вообще легенда был.
1: Я в тебе не сомневаюсь. А для девочек выпускались такие же вкладыши, но с советами по уходу за комнатными растениями.
3: Я играл как Пеле. Помните этот монолог легендарный?
1: А после в дневнике появились еще дополнительные вкладыши для всех. И вот представьте современный дневник, у которого 250 страниц. Вот примерно так же было тогда. И заметки велись, и дополнительные записи после урока, и табельные у тебя вкладыши, и вкладыши с правилами, и вот ты это все постоянно с собой носишь. И его все-таки решили упростить в 1930 году после реформы образования. Дневник стал главным передатчиком между родителем и между преподавателем. Там уже появились заметки от учителя, появились отметки и возможность контролировать то, что происходит.
0: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях.

0: Мерседес, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 19, в Ясном плюс 13, днем до плюс 15, в Кондыке, Медногорске уже плюс 15, днем до плюс 20, в Оренбурге плюс 15, днем до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Дождь на всей территории Оренбуржья.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске началась основная волна государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев. Первым испытанием для школьников стал основной государственный экзамен по математике. Его написали свыше 2500 арчан. Всего в 2026 году ОГЭ сдают больше 2500 девятиклассников. Для проведения экзаменов в городе организовали работу 11 пунктов. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической атакой украинского беспилотника на рейсовый автобус. ЧП случилось в Донецкой Народной Республике. Ударный беспилотник атаковал автобус, который следовал по маршруту Москва-Симферополь. В результате теракта погибли 8 человек, еще 11 пострадали. Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовное дело по статье о террористическом акте. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Почти треть участников признались, что разбирают файлы уже в последний момент. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и три.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: 8.05 на студии на часах. Друзья, всем доброе утро. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий и Дарья снова в эфире «Смотри радио». Приятного аппетита всем, кто завтракает. Да. И хорошей дороги на работу. Я не вижу, у нас окон нет, солнце-то светит. Где посмотреть-то?
1: Сейчас схожу.
2: «Смотри радио».
0: Сходи.
2: Светит солнце,
0: светит, действительно, солнце, но, по крайней мере, все равно, по прогнозам, как-то дожди сегодня, так что на всякий случай захватывайте зонтики из дома, друзья. Вот, а тема у нас сегодняшнего эфира для разговора. Вернулся Дмитрий, спасибо ему. Спасибо.
1: Светит, светит. Я, если что, открыл.
0: Официально у нас теперь синоптик Дмитрий.
1: Синоптик.
0: Будет открывать окно и смотреть, что там с погодой.
1: Я, если что, готов.
0: Да. В общем, тема у нас сегодня простая. Достаточно ваш личный рекорд, друзья, когда-либо установленный. Ну, или, может быть, собираетесь его еще установить. 8922-878-2929. Телефон для контакта. Написали нам уже несколько сообщений. Нет.
2: Дима.
0: Перестаньте. Вот был же нормальный человек. Что случилось?
2: Зачем его в окно пошел посмотреть?
1: Эротический синоптик.
0: За какие-то секунды, да?
2: Он свет увидел в оконце, и все.
0: Кристина написала: «Доброе утро. У меня был личный рекорд по ношению каблуков. Целых 2 недели. Естественно, ноги покинули чат, зато красивая была».
2: Ой, прекрасно вас понимаю, Кристина.
1: Ну, тяжело.
0: Тяжело, да.
1: Я вижу даже, как летом, ну, переход с зимы на лето дается тяжело девчонкам. Он моя постоянно пластырь и все вот эти вот. Потому что...
0: натирает. Так и я, слушай, шлепки резиновые надеваю, и мне тоже мозоли.
1: Трет, да?
0: Да. Лилия написала: «Доброе утро. Сегодня я побил рекорд по количеству прожитых мною дней».
1: Да что
0: вы. Да, интересный у вас подход ко дню рождения, я так понимаю. Угу. Да?
1: Сегодня максимум. Добрались.
0: Очень странно. Но, тем не менее, Лилия, мы на всякий случай вас поздравим с днем рождения. Надеемся, что попали верно.
1: Да.
0: Ольга пишет: «Привет, подушечки. Мой личный рекорд – это то, что я уже 3 месяца хожу на тренировки в фитнес-студию. Были попытки до этого, но меня хватало недели на 2. А сейчас мне очень нравится, и я ради этого даже встаю в 6 утра 3 раза в неделю. И даже в выходные».
1: Да, слушайте, вы с нами, считай, сравнялись практически. Ну, по вставанию.
0: По вставанию, да.
2: Исключительно только в этом.
0: Да. А муж говорит, что она ненормальная.
1: Ну, муж...
0: Где ж поддержка?
1: Нет, слушай, ну муж, может, и посмотрит, а потом побузит, а потом и к ней присоединится.
0: Да, скажет: так, слушай, ну надо соответствовать.
2: Да. Вон, Димка сдался, все.
1: В смысле сдался?
2: Ну, я просто... теперь у тебя ПП, еда.
1: Так она и была, я просто чипсы ел параллельно. Мне всегда
0: соблюдал баланс.
2: Наши зажористые вечера, или вот когда мне не нравится конфета, я всегда ее могла дать Димке, а теперь все.
1: Нет, ну мне в целом сладко не очень нравятся. Тортики, да, еще. А вот конфеты.
2: Я потеряла друга.
0: Друзья.
1: Я потеряла жизнь.
0: Я вас поздравляю. Вы взрослеете, наконец-то, да. А Игорь...
1: Пошел ты.
2: Скоро что, мы с тобой на МРТ пойдем.
0: А пошел бы я, не пошел, дальше это никак на ситуацию уже не повлияет. Игорь написал еще: «Доброе утро. У меня рекорд по количеству съеденного сгущенного молока».
1: Ой, мое любимое, если честно. Зачем вы напомнили? Вот это я с удовольствием.
0: Однажды я оказался в рыбацкой сторожке зимой. Буран не стихал несколько дней. Дороги замело, а из еды осталась только сгущенка. Ящик за неделю. Думаю, это рекорд, Игорь. Ну, безусловно, я, конечно. Но, понимаете, вы в такой ситуации оказались, когда, в общем-то, кроме сгущенки есть было нечего, а выживать нужно было каким-то образом. Поэтому это, конечно, будет считаться все равно так или иначе рекордом. Давайте так, это первый претендент на сегодняшний рекорд, так скажем. Рекорд, а Игоря первый претендент на победу сегодняшнюю.
1: Да, однозначно.
0: Так, что еще написали, Дарья?
2: Так.
0: Пошерстить там по социальным сетям.
2: Артем нам пишет: «Доброе утро, подушка шоу. Мой рекорд — перепрыгнул через 4 ступеньки в институте, когда опаздывал на первую пару. Правда, приземлился неудачно и следующие 2 недели ходил с растяжением».
1: А вот от Сергея читали сообщение?
2: Нет.
1: «Доброе утро всем, кого лизнула собака, даже если не своя. В детстве съедал за раз 6 БПшек с хлебом. хотя был худым. Но вот сухих я штуки 3 мог съесть.
0: С хлебом?
1: Да, да. Вот не знаю, вы их, раз, вы их заваривали
0: или, ну, или сухие? Я, нет, ну, наверное, да, потому что сухие с хлебом есть. Ну, это как-то вообще странно.
1: Почему? Тоже нормально.
0: Ну, кому как. Вот кто-то предпочитает, например, есть арбуз с хлебом.
1: А еще он указывает, что один из рекордов его — это 50 пельменей.
0: 50?
1: Но они тоже разные бывают. Они бывают маленькие, бывают бабушкины. Там надо смотреть.
2: Бабушкин один пельмень на всю кастрюлю.
1: Да, бабушкин вареник лучше не смотреть.
0: Так, ладно, у нас 8922-878-2929. Друзья, личные рекорды. Вот еще от Толкихана прочитаем сообщение. Бонжур, мой личный рекорд 1247. Это первое сообщение.
1: А чего?
2: Подожди. Зачем ты назвал это вслух? Вдруг это какой-то код?
0: Подожди. Потом
1: у тебя средства с банка уж списались.
3: Не называй другим людям код. Всех пенсионеров учить.
0: Это не код. Ну, в общем, он дописывает. В молодости выпивали вино 12 дней подряд. Хотели почувствовать себя маргиналами. Больше так не делаем и осуждаем. Мы к осуждениям присоединяемся, только.
2: Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Абсолютно верно. Все, друзья, пишите ваши личные рекорды.
1: Маргинал с вином.
0: 8922-878-2929.
1: Да, пишите, портал смотри.радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что было в этот день? Я добавлю, что было, что будет, чем сердце успокоится.
2: Пирожки, беляши, подходи.
1: Нет, это лишнее.
3: Да, это другое.
1: Это из другой оперы. 4 июня на календаре у нас, друзья. Да, 4 июня, сложно поверить. Вот мне каждый раз, да, так, я правда удивляюсь, что лето вообще уже наступило.
2: Вообще-то да.
3: Знаете, два дня назад я в эфире, вы ушли, я повторно читаю календарь Hit Holiday. Мне после звонит шеф на телефон, говорит: Дим, я, конечно, все понимаю, но я был бы рад, но сейчас там 2 июня, а не мая. Я весь выпуск читал, что май сегодня.
1: А я встану на сторону Димы, потому что я периодически, понимаете, хочу сказать мая.
2: Мая, да.
1: Мне не как-то вообще вот никак.
2: Не колерируется.
1: Я избегал этого слова.
3: И вообще обучение. Образование не мое.
1: Давайте это. Что по событиям? День крановщика сегодня в России, друзья. Машинист крана башенного, да, строящего дома. Поздравляем, действительно, нужная, очень важная профессия. Как ни странно, вот мы проговорили с вами, а сегодня день любителей лета.
3: По погоде не скажешь.
1: Пока, да. Любить его очень сложно.
3: На расстоянии, знаете. Если любишь, отпусти.
1: День, вот так и звучит, день порадования кошачьих богов сегодня.
3: Хорошо. А как бы его звали, кошачьего бога?
1: Купите корм.
3: Мяура.
1: Мяура, да. Так, сегодня Всемирный день профилактики кариеса зубов. Следить за зубками, друзья. Всемирный день гаража сегодня, друзья.
2: Да, гаражи.
1: Владельцев гаражей поздравляем.
3: Шашлыки. Все.
1: Конечно.
3: У вас.
1: Все туда переехало. Международный день корги. Сегодня собачка, знаете, такая, да, есть. Вчера вот только, кстати, видел, очень забавное. Международный день спойлеров сегодня, друзья. Не автомобильных, которые вот...
3: Ой, терпеть вас не могу.
1: Да, стоят на багажниках и на крышах, а спойлер имеется в виду
3: всегда,
1: вот...
3: Всегда, навсегда запомню, когда я полмесяца специально, ну, вообще не попадал на кино и специально избегал спойлеров и просто левый пост в левой группе... не помню, даже спортивная какая-то. Я захожу в комментарии, а там железный человек умрет. Спасибо. Первый залайканный комментарий.
1: На этом еще не все. День обнимите свою кошку сегодня, друзья. Да. День коньяка. Но
2: это все можно
1: спокойно, спокойно. Мы не пропагандируем. День сыра сегодня. День самогона.
3: Ты между стол вставляешь так?
1: Нет.
2: Это, знаешь, это стол накрывается постепенно.
1: Мы ничего не пропагандируем.
3: Это когда приезжают какие-то проверки, и все такие: мы вас рады видеть, может, помогу.
1: Здравствуйте.
2: А вот и сыр.
3: А это Михаил.
1: Это сырная нарезка, это колбасная нарезка. Самогон. Вот, и сегодня еще день...
3: Это все вредит.
2: Алкоголь вредит вашему здоровью.
1: Не пропагандируем. И день дедушки и бабушки, но правда в Нидерландах сегодня. Так что, вот, по дням рождения прям быстренько. Виктор Васильевич Тихонов родился сегодня в 1930 году. Скончался, к сожалению, в 2014. Советский хоккеист, заслуженный тренер, ну, человек-новатор, который создал великолепную пятерку, да, которая под... которые потом Димку Молодого показывают. Извините, что отвлекся.
3: Я в ГАИ работаю.
1: Которая города. Потом вот эта пятерка разносила, ну, буквально все сборные мира. Вот. И Анджелина Джоли еще родилась сегодня в 1975 году. Американская актриса, режиссер, сценарист, фотомодель. Бывшая жена Брэда Питта.
3: Спасибо. Да. За это. Так,
1: Ей?
3: Да.
2: Она теперь свободна, теперь у Димки есть шанс.
3: Нет, теперь один мужчина чуть счастливее.
1: Счастливее.
0: Реклама.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Уборочный «Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде прямо сейчас в Орске у нас плюс 16 градусов днем до плюс 19, в Ясном плюс 13 днем до плюс 16, в Ковандыке, Медногорске плюс 15 днем до плюс 20, в Оренбурге плюс 16 днем до 19, на всей территории Оренбургской области дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости у нас. 27 минут 9 на студийных часах. Наверное, самое время для них. Россиянин написал в резюме, что умеет профессионально чесать пузико капибарам. И получил более 40 приглашений на работу дата-аналитиком.
3: Дата?
2: Дата-аналитиком. Я не знаю, что это такое, сразу говорю. Но, видимо, что-то умное.
3: У тебя есть время до конца песни, чтобы почесать пузики всем капибарам.
2: Да тут, ты знаешь, прикол в чем?
4: Можно назвать меня капибарой?
2: Что вот это резюме, которое он отправил во все компании, его никто не читал. Потому что в концовке там очень ярко и жирно выделено. На самом деле я не умею заниматься аналитикой, я занимаюсь дрессировкой капибар. И тем не менее 40 предложений дата-аналитик.
4: Итак, внимание, кто это такой? Это специалист, который собирает данные, исследует массивы информации для поиска закономерности. Простыми словами, его задача превратить огромный поток информации в какие-то вот краткие выводы, и благодаря этим выводом, например, в бизнесе принимаются решения.
2: Все понятно. А в Петербурге 500 тезок Андреев устроили масштабную вечеринку и спели песню Ирины Аллегровой.
4: Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей, да. Это, кстати, помните, мы же с вами совсем недавно обсуждали, только Сереги собирались в одном баре, а это вот теперь Андрей.
3: Диманов надо собрать.
2: А я так думаю, что тренд пойдет дальше, и постепенно переберут все имена.
4: Кто у нас в Орске первый это сделает, мне интересно.
3: Я.
2: Ну, возможно, кстати, да. Вот как раз...
3: Огромная фотозона Дима.
4: Ужас какой! Я буду убегать.
2: Да, одни Дмитрием. Вот, и забавный случай произошел с фанатом ПСЖ. Он пропустил победу своей команды в Лиге Чемпионов, прилетев в другой город.
3: В Бухарест.
2: Он должен был прилететь в Будапешт, а прилетел в Бухарест.
3: Да, да. Перепутал.
2: Не знаю, мне показалось очень смешным. Вот такие новости.
4: У меня такое бывает. Я запомнила первую часть, куда мне надо, и все.
2: Ну, что вам сказать на это?
4: Что я Дашенька, и мне это простительно.
3: Вы бы не увидели победу любимой команды, а у вас ее и нет. Вам лететь никуда не надо.
2: Зачем, да.
3: Так, ладно. Амелия Лили впереди. Звучит как актриса какая-то, да?
2: Да.
3: Вот. You bring me joy.
4: Что происходит?
2: Ты доставляешь мне удовольствие.
3: Я же говорю. Имя интересное.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Ну что ж, друзья, время раздавать бензин.
2: Ну как раздавать? Выиграть его надо.
1: Ну понятно, надо, так скажем, удачу свою показать. И самое главное, дозвониться. Пока 21-103-7, код города 3537.
3: Давайте, друзья, дозванивайтесь.
2: Да, они уже дозвонились, тут вопрос.
3: Ну вообще, да, вопрос.
2: У кого получится.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
4: Татьяна.
1: Татьяна, мы вас поздравляем, у вас появляется попытка на бензин. Итак,
3: давайте.
1: Сколько раз мы будем вращать?
4: Давайте 4.
1: 4, ну хорошо, мы вам желаем удачи, давай пробовать. Трансляция можно...
3: Я задумался.
2: Наш дед уснул.
1: Да, ВКонтакте смотреть, на Рутубе, на самом портале, так, диктуйте. Сколько, Дарья?
2: Провал.
1: Провал. Провал, хорошо, это первое. Первая попытка, дальше.
2: Да. А дальше 10 литров.
1: 10, хорошо.
2: Еще две попытки.
1: На повышение бы.
2: Хорошо бы.
1: 11. Ну вот, повышение ли? Четвертая попытка.
2: Давайте держать
1: и
2: кулачки.
1: И 19-ка!
2: Там вот прям сантиметрик прям, до провала.
3: Прям, да, мы все замерли буквально. В нескольких буквально
2: у
3: миллиметрах.
2: У нас все сжалось и склеилось.
1: У вас давно все сжато. Так, да, давайте поздравлять Татьяну.
3: Да, Таня, поздравляем. 19 литров от заправки «Новый поток» вам достаются. Действительно, отлично все прошло. Передавать что-то будете?
4: Я хочу передать огромный привет мужу, который не верил, что я дозвонюсь до вас.
1: Вот так вот.
2: Вот так вот, съел?
1: Да, все. Съел? Она тебя уволила.
2: Вот кто добытчик-то в семье.
1: Да, да, молодец. Поздравляем вас, поздравляем супруга. Ну и трубочку не кладите, мы вам за эфиром тогда расскажем, как забрать ваш бензин. Ну и
3: да.
1: Что, идем?
2: Песня от Виталия Морозова.
3: Да что вы ко мне пристали с этими песнями?
1: Ты же слова знаешь.
3: Я не все знаю.
1: Да что тут? Не получается с ним шоу сделать.
3: К сожалению,
1: никак. Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином Желен. Телефон 37-33-60.
0: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
11: Зажечь огни земли.

0: Психолог отвечает.
1: Психолог отвечает, друзья, Ирина Каргополова снова у нас здесь в гостях. Конечно, уже сказать не получится, она практически у себя дома.
2: Она у себя, это мы у нее это в гостях.
1: Да, здравствуйте. Больше похоже на это, да. Здравствуйте, Ирина.
3: Вы еще не уходите?
1: Мы только пришли. Не надейтесь.
3: Так и поняла, да?
1: Да. Так, о чем мы сегодня говорим, Даша, пожалуйста.
2: Ирин, часто замечала, что бывают сложности, когда хочешь поддержать другого человека в минуты его горевания, вот что-то у него случилось, и не находишь либо правильных слов, либо не знаешь, какие действия сейчас можно, какие нельзя. Поддержать хочешь, но не знаешь. Это не только со мной связано, это вот в целом я замечала у разных возрастов, у разных людей и так далее. Вот как психолог, подскажите, как правильно себя вести в таких ситуациях?
3: Здесь на самом деле, как психолог, как человек, который часто сталкивался с такими ситуациями, могу вам сказать, что здесь нет правильного решения. Очень важно понять, в каких отношениях вы с человеком, которого вы хотите поддержать. Мы уже начали обсуждать эту тему за кадром. Повторюсь, что первое, что нас мы впадаем в оцепенение по разным причинам. Первое, это наш самый большой страх в жизни реализовался в ближайшем окружении. То есть он стал частью нас. Угу. То есть то, чего мы боимся, случилось. И нас это заводит в оледенение. В такое мы вот замираем и не можем... Нормальная такая реакция центральной нервной системы. Да, что боимся двинуться или как-то справиться. Нужно дать себе время, чтобы понять, что происходит. То есть не нужно бежать, сломя голову к человеку и поддерживать его. Потому что на самом деле это нужно минимальному количеству людей. Многие в момент горевания тоже находятся в шоке. У них тоже есть вот это состояние входа и выхода в это общее состояние горевания. И поэтому не надейтесь, что вы не успеете что-то сделать на самом деле. Вот. Второй момент. Мы впадаем в оцепенение, потому что у нас есть... Один из популярных, знаете, таких состояний, если это наши друзья, близкие, вот такой вот наподобие синдрома старшего ребенка, на котором больше лежит ответственность, чем на всех остальных. Либо взрослого ребенка, как это называется, да, либо старшего рода, тот, кто считает, что он должен за всех отвечать. Uh-huh. И то, что сейчас произошло, это он не доконтролировал, он как-то поступил неправильно, поэтому сейчас это его вина, что случилось. Причем, знаете как, все такие, ну, там, это же нельзя контролировать, например, возьмем смерть близкого или болезнь какая-то, uh-huh. да? Понимаете, в этот момент срабатывает не рациональная часть, а эмоциональная и психическая. И вот если человек привык отвечать, он просто автоматом берет, ну, вот если понаблюдаете, чем старше мы становимся, мы уже... Не спрашиваем, кто возьмет или что возьмет, да, если человек такой стабильный, он такой, все, я вот это беру и иду. То есть на автомате берет ответственность чаще всего, и такая категория людей, и не разбирается, да, если там какая-то ошибка случилась, то он такой, ну, все, вот здесь я поступил неправильно, да, здесь моя ответственность, здесь нет, и даже не ответственность, а вот как раз-таки манипулирует темой вины. Часто токсично. И здесь вот автоматом включается, я что-то не так сделал, а мне нужно срочно взять на себя ответственность, брать больше, а... Обратной связи от человека, который в горевании находится, он не получает. И здесь самое важное, и не, ребят, неправильно, а важно войти в контакт с человеком, у которого случилось горе. И задать вопрос, чем я тебе могу помочь? И если же у вас это достаточно близкий человек, то собирайте маячки. А что такое маячки? Ну, это я так называю, это вот... Ну, когда вы долго находитесь с человеком в пространстве, у вас уже есть своя история, у вас есть какие-то, да, события, у вас есть сигналы, есть невербальное общение, есть свои шутки, да, uh-huh. и вы прекрасно можете представить сейчас даже взять любого близкого человека, вы можете вспомнить, да, как он себя ведет, например, когда весело, да, он может как-то шутить, он может как-то улыбаться, что он предпочитает в еде, да, как он, какую позу он занимает, и даже если он заходит с... Допустим, вы стоите спиной, а он заходит в дверь, uh-huh. вы можете там многие по повороту ключа, либо по тому, как он дышит, или что там, может, мурлычет, какую песню, да, вы можете понять, в каком состоянии находится человек. Да?
2: Да, да.
3: Ну, то есть можете вспомнить сейчас. И вот представьте, что вот эти же маячки, они могут вам помочь поддержать. То есть вы можете начать напевать эту песню, принести еду, которая ему нравится, да, любимый плед, любимую игрушку, все это будет ресурсом для человека. Либо, если человек абсолютно от всего от этого отказывается, это говорит о глубине его состояния. Что настолько ему тяжело. что он даже не хватается за свои привычные вот эти паттерны поведения и оформления пространства. Ну, то есть его сигнал с реальностью, связь с реальностью, она нарушена. Да, и здесь вот тоже потихонечку не стараемся все впихнуть, выбираем и потихоньку выдаем ему этот формат. Не всем нужно разговаривать. Не всем нужны прикосновения, да? Достаточно бывает просто сидеть рядом, находиться в пространстве и молчать. Ну, вот эта вот, знаете, ободряющая фраза «все будет хорошо». Они в моменте, особенно в пике, когда человек в гневе, или он в отрицании, или в депрессии, он не верит в хорошо. Понимаете, у него мир разрушился, на две части развалился, если не на больше, да? А он потерял что-то для себя важное, и он пытается с этим справиться. И поэтому, если вы не знаете, что говорить, ничего не говорите.
2: Просто

0: он, может, захочет поспать. Вы его положили, укрыли, все. Даете ему время на то, чтобы выспаться. Бывает такое, что человек может реально впасть в депрессию, у него может случиться нервный срыв. Ни в коем случае не игнорируйте вот этих моментов, да, обращайтесь к врачам. То есть там может зашкалить давление, да, может упасть, либо наоборот подняться. То есть у нас, знаете, реакция на кризисную ситуацию, на критическую ситуацию, она в две стороны идет. Либо вверх, либо вниз. Ну, то есть либо в дефицит, когда человек раз и ушел, либо наоборот в гиперактивность. Человек начинает вот так мотаться из стороны в сторону, да, там что-то делать, он начинает кричать, либо истерить. И ваша задача здесь тоже, если мы уходим вот в сторону, где человек уже не контролирует ситуацию, может навредить себе и окружающим, здесь первичная задача создать безопасное пространство для себя, то есть отойти на безопасное расстояние. Потому что он в, знаете, таких, уже в аффекте, он не контролирует себя. И здесь нужно либо вызвать скорую на самом деле, потому что сами вы не справитесь, да? Ну, то есть объяснять ситуацию, медики часто с этим сталкиваются. Они приходят на помощь, да? Либо вы сделаете так, чтобы в пространстве людей, которые находятся в этом состоянии, не было ничего опасного для него. То есть это изоляция. Всех лишних убрать, потому что у нас очень любит толпа собираться вот на это шоу, да? И вот эта толпа, она наоборот стимулирует еще больше вот эту реакцию, то есть она раскачивает. И задача уйти всем и остаться только одному человеку, который действительно может войти в контакт и является, знаете, сам по себе символом спокойствия. Ну, то есть вдох-выдох, стоим, либо на слой просто пытаемся, не говорите успокоиться, успокоиться, там просто стоите. И главное, чтобы он не повредил себе. Вот, потому что на самом деле, если мы будем сейчас по первой помощи оказания, да, по технике безопасности и так далее говорить, там, конечно, есть полные инструкции, но на самом деле никто их не может вспомнить, если он это не отрабатывает годами. То есть МЧСники, они постоянно тренируются, да, скорая помощь, они тренируются, у них навык постоянно, и то не всегда среагирует. И психологи, да, тоже, если пока они не попадут в эту ситуацию. И вот на самом деле, когда я попадала в контакт с человеком, у которого случался нервный срыв, и он уходил в психоз, все, что вы должны сделать, чтобы он не напал на вас, это вот создать безопасное пространство, в котором вы можете среагировать. Это где-то метр-полтора от человека, ну, в зависимости от его физических способностей.
1: Спасибо.
0: А дальше убрать... Все это говоря, а дальше
2: Ирина,
0: убрать лишние.
2: Ирина, вам уже 10
0: эти.
2: Минут мало.
0: Конечно, мне всегда мало.
1: Тема серьезная просто, да, поэтому.
0: Да, помните про свою безопасность. То есть мы ушли уже так глубоко, там очень много что есть обсудить, но мы продолжим эту тему обязательно.
1: Хорошо.
3: Спасибо, Ирина.
1: Спасибо, да.
2: Да. Уходи, красиво! Как говорится, так, Nickelback впереди и прогноз погоды.
4: Психолог отвечает.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 19, в Ясном плюс 14, днем до плюс 16, в Кувандыке-Медногорске уже 16, днем до плюс 20, в Оренбурге плюс 15, днем до 19. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено. Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске планируется построить макаронную фабрику. Объем инвестиций составит больше 6,5 миллиарда рублей. Сейчас идет согласование границы земельного участка для заключения договора аренды. В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации. Оренбургская область – одна из главных житниц России. Наше зерно пользуется спросом далеко за пределами региона и даже страны. Поэтому такое производство только усилит позиции нашего региона как аграрного, отметил глава региона Евгений Солнцев. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. Об этом рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, в автомобиле может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно. Но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Специалисты круглосуточно отслеживают эпидемиологическую обстановку с применением системы «Периметр». Также усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу. Пшеничная добавила, что сотрудникам Роспотребнадзора удалось в кратчайшие сроки создать диагностическую тест-систему, которая может выявлять новые виды лихорадки. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

прямо сейчас. В эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ну, честно, я скажу откровенно, вот не перестает Димка меня удивлять, конечно. Я, казалось бы, вдоль и поперек уже изучил практически весь
1: вот
0: репертуар
1: вот чудо,
0: 90-х, да, нулевых годов. И каждый раз вот он вытаскивает какие-то треки, о которых, ну, я, может быть, ну, слышал что-то так, это, мельком, но как-то не обращал на это особого внимания.
2: А там много очень добра и в нулевых такого.
0: Да,
2: очень...
0: я понимаю, да, я вот как бы до сих пор, так сказать, ну, копаюсь в этом во всем, да.
2: Вот копайся.
0: Да. 9.06 на студийных часах. Начинаем третий час подушки шоу с композицией «Золотые косы» Натальи Ветлицкой, правильно? Не ошибся?
2: Да, все верно. Да.
0: В общем-то, довольно забавная такая энергичная композиция. На всякий случай, конечно, я себе ее уже записал.
2: Он мне вечером будет писать, да кто там был?
0: Ну да. Скорее всего. А ваш личный рекорд, друзья, такая тема у нас сегодня. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще за это время написали? Татьяна пишет: «Доброе утро, мой личный рекорд. Так усердно готовилась к важному экзамену. Не спала, переживала. После успешной, между прочим, сдачи пришла домой, прилегла подремать, просыпаюсь, а мама говорит: выспалась? Я говорю: да. А она мне: так, так-то 26 часов проспала. А я думала, что 2. 26 часов. Напряжение, представляете, какое было у человека.
2: Забавное от Сергея сообщение еще одно. Ну, он там уточняет, что БПшку он замачивал, пельмени бабушкины, да. Но не в этом суть. Значит, 15 лет поставил рекорд скорости, убегая от толпы. Примерно под эту музыку. Человек 40 их было. 30-летних пьяных, разъяренных мужиков. Надо представить, да, что надо сделать.
1: Это страшно.
2: Они гнались за мной из-за того, что деревенские девчонки дружили со мной, а не с местными пацанами. Усейн Болт бы удивился бы таким скоростям. Жить хочется. Это же это, Сергей Гепард. Вот это его теперь называют. Ягуар.
0: Гепард.
1: Гепард.
0: Доброе утро, мой личный рекорд. В такую погоду я еще не включала обогреватель. Еще я нагрела и натаскала сотню ведер горячей воды.
1: Ой, это да.
0: С обогревателем, конечно, не знаю, но у кого как. Ну, в общем-то, пока терпимо.
1: На самом деле, я вот только вчера задумывалась о том, что, что сейчас меня безумно привлекает в мужчинах. Вот, например, обогреватель в его квартире.
0: Есть, да?
1: Присутствие горячей воды.
2: Если нету, а ты ему что?
1: А я принесу с собой мочалку.
3: Дарья, ты душа, Дарья, хороша.
0: Когда ему спляшет.
2: С этой песней, да, зайдет домой.
1: Мужчины, не стесняйтесь, смело козыряйте тем, что у вас стоит бойлер. Угу. Я приеду посмотреть.
2: Будет 2, я придумал.
0: Так, ну, тоже от Сергея, я так понимаю, 12 раз вставал, съев на ночь арбуз.
2: Ну, я думаю, что... снизу, вы нас топите.
1: Это не мы.
0: Ну, в общем, да. Но я думаю, наверное, через этот опыт проходил, ну, если не каждый, то многие из нас. Во всяком случае, я точно, да. Зачем-то пару раз бывало такое. На ночь съедаешь арбуз, но это катастрофа просто какая-то.
2: Также сообщение: продержался 8 секунд верхом на хрюшке.
0: Соревнования были, что
2: ли? Я, видимо, по двору. Это был ли раньше? У родителей прикол: давай мы тебя на свинью посадим и катайся.
1: Хотя да, я помню такие.
2: У нас в семье была другая игра. Сделай так, чтобы хрюшка как можно меньше пробежала и быстрее оказалась у нас в сковороде.
0: Так, ну что?
1: Ну вот еще сообщение вот от Марины. 12 часов подряд смотрела сериал и не вставала с дивана.
0: Ничего себе.
1: 12 часов.
2: Интересно, что вы смотрели.
0: Да, какой сериал напишите.
2: Потом понравился? Нет.
1: Это по-любому великолепный век, 100%.
2: Ну, не знаю, или про маньяков что-то. Вот мы про маньяков можем залпом смотреть, если у нас время, когда бывает там весной-зимой.
1: А я про любовь.
2: Ну, вот, это одно и то же.
1: Про нас бы сейчас уже начали составлять какой-нибудь анализ психологи.
2: Она этим занимается сейчас.
1: Да, я вижу, конспектирует. Дима маньяк.
2: Да. Расстройство психичное.
0: Максим написал: мой рекорд — ни разу не женился, хотя мне уже 35.
2: Внесите медаль. Пам-пам-пара-пара-пара-пам.
1: Максимка, молодец.
0: Ольга пишет: 3 года не покупала себе новую одежду, ходила в том, что было в шкафу.
1: Экономно.
0: Да, не так это.
2: На что, интересно, копили? На ракету?
0: Зачем? На автомобиль. Так, все, да? Или что-то еще осталось?
1: Ой.
0: А, вот еще есть. Здравствуйте. Мой личный рекорд – отпрашиваться с работы отмазкой, что прорвало трубу.
1: Есть у нас один коллега, у которого всегда проблемы с трубами.
0: Да.
1: Может быть, это он?
2: Не знаю, но отмазка, наверное, рабочая.
0: Рабочая, да. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, ваш личный рекорд. Пишите. В концовке сейчас подведем итоги. Обязательно кому-нибудь вручим стаканчик кофе от Кофе Лайка.
2: И медаль.
0: За... Но если вы найдете шоколадную, только если...
2: Либо так.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас в Орске у нас плюс 16 градусов, днем до плюс 19. В Ясном плюс 14, днем до плюс 16. Также в Кувандыке-Медногорске плюс 15, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 16, днем до 19. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы, 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый, 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: А вот она, знаменитая композиция под «Неправильные новости». 21 минута 10 у нас на студийных часах. Ну, давайте начнем с такой. 37-летняя женщина год притворялась 12-летней девочкой и жила в приемной семье.
3: Я такой сериал смотрел.
4: Да, что-то был такое.
2: Да. Ей помогали финансово. Внешний вид ребенка никого не смущал. Но постепенно... Семья, приютившая, как-то это, начала задумываться, что-то не так.
3: А почему к ней ходят такие взрослые женихи?
4: Какой алкоголизм в детском возрасте.
2: Вот примерно так, да. Ну, действительно, женщине было 37, она была мошенница со стажем, задерживали ее уже ранее за то, что она выдавала себя вот каким-то образом за 12-летнюю, ну, как это происходит, я не понимаю, потому что тут есть фотографии, там вполне, в общем-то, на 37 она и выглядит.
4: Как тебя зовут, девочка?
2: Подожди, я еще не проснулся.
3: Анна Сергеевна!
2: Ой, да. В США подруга одалживает у хозяйки пса, чтобы знакомиться с мужчинами.
4: Удобно.
2: Да. Она, значит,
4: он кусает.
2: У ее подруги жила очень красивая собака по имени Майло.
4: Вот, Майло?
2: Майло, да. Ну вот породу тут не указывают. И она заметила, ее подруга, что во время прогулок на нее обращают внимание мужчины-собачники. Ну, то есть, когда она с собачкой идет. И она стала просить, говорит, слушай, дай-ка мне тоже, я хочу познакомиться. Она говорит, ну, пожалуйста, и все. И она начала брать у нее собаку, и действительно так вот и план сработал.
4: Наташка собачница.
3: Нет, у меня есть подруга, у которой есть красивая собака.
2: Но закончилось все...
4: Но с мужиками не везет.
3: Да.
2: Закончилось все довольно печально, потому что подруга потом отобрала собаку и сказала, что ее любимец не должен быть реквизитом для чужой личной жизни.
4: Заводи свою.
2: Заводи свою.
3: Не буду я тебя больше выгуливать, Димка.
4: Причем завела на какого-нибудь, знаешь, потом алабая, чтобы точно не ушел.
2: Не убежал. В Аргентине создатели самого длинного бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей.
4: Накусали?
2: Конечно, да. На блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, сыр, ветчина, орегано, другие наполнители. Должна была составлять длина рекордного сэндвича 750 метров. В 11 часов утра сотрудники стейкхауса установили столы на одной из центральных улиц Аргентины и принялись за работу, но... Поскольку была широкая реклама в соцсетях, естественно, набежала куча народу.
3: И покусали.
2: И с двух сторон, там, ну, кто как смог, не уследишь же 750 метров, пока там увидишь, кто кусает. Ну, в общем говоря, ничего не получилось.
4: Грустно. Грустно. Столько потратил.
2: Да-да-да.
4: Чтобы просто покормить народ.
3: Вот все это твои гадости, Виталик.
2: Это точно.
4: Да, так, у нас песенка Five Star Family. Раз, два называется. Фредди найдет тебя. Так. Так, и гороскопов.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
1: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Рыбы.
2: Ладно. Да быстро это
3: все. А что ты предупреждал-то зачем?
4: Не, я хотел, знаешь, как сделать? Вот там раз-два, песня была. Продолжить.
3: Раз, ой, не, ну я тебя прошу, давай чуть повеселее. А то сейчас тут еще мало того.
4: Гороскоп найдет
2: тебя. 3-4 рыбы, ну-ка быстренько начни.
4: Рыбы, закрывайте дверь в квартире. По-моему, был бы хороший гороскоп.
3: Ну, если хотите, пожалуйста, давайте.
4: Да ладно.
1: Рыбы.
3: Ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении.
4: О, как хорошо.
3: Максимально как-то туманно все.
4: Ага.
1: Водолей.
2: Сегодня вы можете впасть в страшный грех. Вас обуяет гордыня. Сразу ругать себя за это, пожалуй, не стоит. А вот извиниться вечером перед всеми надо.
1: Козерог.
4: Так, козероги. Куда ты прешь?
3: Да.
4: Очередь.
1: Стрелец.
4: У меня электронный,
3: да? А что ты не прочитал?
2: Что делаешь?
4: Ладно, все.
1: Козерог.
4: Отвлекаете меня. Сегодня вас спасет...
2: И мы виноваты.
4: Конечно. Сегодня вас спасет лишь терпение. Терпение, еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается.
1: Стрелец.
3: Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнение, например. Вообще, поищите альтернативную всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
1: Скорпион.
2: Сегодняшний день хорош для перемен. Вообще любых, можете даже сменить прическу.
1: Весы.
4: Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой.
1: Дева.
3: Последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы. Будь то работа или личная жизнь, все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
1: Лев.
2: Вот здесь бы хотелось какой-то саксофон или что-то романтичное.
4: Еще себе что сделать.
2: Ну, можно в ладоши поаплодировать.
4: Давайте Виталий споет.
3: Прекратите.
2: В общем, у львов... Ладно, не надо, не надо. Остановите.
3: Это не я.
4: На
3: всякий случай.
2: Львы, слушайте внимательно. Ваши ноздри щекочет запах запретного плода.
4: Интересно, что это.
2: Вы все равно его сорвете. Только знайте, стоит ли спешить.
1: Рак.
4: Раки, упрямство, прекрасное развлечение, но толку от этого немного.
1: Близнецы.
3: Оптимизм вот что сегодня движет миром и в частности вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость.
1: Телец.
2: Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно, будете весь день активничать.
1: Овен.
4: Сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться. Информация от ignio.com.
3: Вот. Давайте, вот. Дарья.
2: Вот именно это в моей голове сейчас. Знаете, хочется сказать такое. Если вам немножко не хватает солнышка, всегда можно загуглить.
4: Солнышко. Рабочую картинку Windows.
2: Да, вот это вот. Да, да.
4: А я бы сказал, да. Пусть вам кто-нибудь щекочет ноздри.
3: Ну, хоть, и пусть это будет солнышко. Да.
4: Пусть это будет так.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Помню, как ты подошел.
5: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: спит усталый караоке.
1: 21-103-7, код города 3537. Мы снова будем разыгрывать билеты в Центральный парк имени Поленичка, друзья. Пожалуйста, звоните. Два участника нам нужны для того, чтобы снова угадать, что за композиция прозвучит в данный момент. Будет она замедленной. 21-103-7, код города 3537. Мы ждем вас.
2: Да, дождались.
1: Алло.
3: Ну, как
4: обычно. Я робот.
1: Как обычно.
4: Я робот.
2: Давайте еще. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
5: Меня зовут Алла.
1: Алла.
2: Напротив вас сегодня Алла играет у нас. Доброе утро.
6: Алло. Доброе утро. Мы же видим, что вы нас слышите.
2: Алло. Здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
1: Оксана. Оксаночка,
4: мы вас почти не слышим. Да. Можете прислонить трубку?
2: Скорее всего, Оксана на громкой связи разговаривает, да?
1: Да. Так, Алла и Оксана, значит, звучит сейчас композиция в замедленном темпе. Ваша задача угадать, кто исполнитель.
2: Готовы?
5: Да.
2: Давайте пробовать. Три. Не забудь только имя свое сказать. Три, два, один. Внимание. И сейчас я подумаю. О, отличный, отличный выбор будет.
5: Оксана.
2: Кто это?
5: Митя Фомин.
2: Ну, а где он пел? Группа? Там группа, он не один.
5: Хай-фай.
2: Конечно, браво. Ну, это, по-моему, самое быстрое угадывание
1: одно
2: за всю историю,
1: да,
2: точно.
1: Одно из, точно. Оксаночка, поздравляем вас. Действительно, группа Hi-Fi. Билеты в Центральный парк достаются вам. Передавайте, что хотите.
5: Ну, спасибо огромное вам, что вы есть. Привет вам огромный.
2: Спасибо.
5: И тем, кто меня узнал.
2: Спасибо, Оксан, трубочку не кладите. А вот, скажем, вернее, скажет, что нам мало.
5: Что сказать, достойная соперница у меня сегодня была.
1: Это точно.
2: Не хватает только крашена, да?
5: Нет.
2: Ладно.
1: Вот видите, даже люди вот чище, чем вы, Дмитрий.
2: Да, я в душу смотрю.
1: Нет помыслов таких даже.
4: Грязный ты, грибок.
2: Ну, горячей воды, думаю, только
1: так. Передавайте приветы, да.
5: Всем привет, всем хорошего настроения в эту пасмурную погоду.
2: Спасибо, Алла, звоните еще, мы всегда вам рады и хорошего дня вам. Так, Дарья, на правах рекламы, читайте.
4: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт, лето наступило, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять со семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы парка: понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
6: По сказочным мирам.
2: Да?
1: Ну, возможно.
2: Пройдите по парку Поленичка с утра.
4: По сказочным мирам.
2: Определить.
0: Спит усталый караоке.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Так, о погоде, друзья, поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 19. В Ясном плюс 14, днем до плюс 16. В Кондаке, Медногорске также уже плюс 16, днем до плюс 20. В Ясном, сказали, в Оренбурге непосредственно плюс 15, а днем до плюс 19. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Магическая аптека продолжается, да?
1: Она только начинается.
0: Даже так.
2: Это же зима.
0: Дискотека начинается, а шоу заканчивается у нас, друзья. Ваш личный рекорд. Вот сегодня была такая тема. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что там еще написали к этому часу? Доброе утро. Добренькое утро. Работала в трех реанимациях подряд. Двое суток работаешь, одни отдыхаешь. Ну, считаю, что я просто супер. Я поняла, что могу вообще все.
1: Супермен в женском обличии, в медицинском.
0: Практически, да.
1: Супергерл,
0: получается. Это действительно так.
2: Нам написал сообщение человек по имени Раф.
1: Раф?
2: Доброе утро, ребята. Понимаю, что вы в эфире, поэтому опустим подробности. Но я уже переспал с 20 женщинами.
1: Интересно.
0: Ну, я не знаю.
1: До рекорда вам далеко.
2: Виталь, есть такие мужчины?
0: Нет, я не об этом. Нужно ли
1: в смысле,
0: это было...
1: не одна.
0: Нужно ли было это читать? Все. Так, ну что, мы уже, в принципе, определились за эфиром. С
1: спать никто не запрещает. Там уже не уточнял.
0: Да. А победитель у нас, вот девушка, написавшая про реанимацию. Она работала в трех реанимациях подряд. Двое суток работаешь, одни отдыхаешь. Считает, что она просто супер. Поняла, что может вообще все.
2: Это достойно.
0: Это достойно, действительно. Стаканчик кофе от Кофе Лайка достается ей. Имя просто у меня нет, скажите.
2: Екатерина.
0: Екатерине. Да, Катечка, спасибо вам за ваш труд. А все, читайте Дарья, пожалуйста.
2: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адрес: Огород Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
0: Спасибо большое. Всем, друзья, тоже спасибо за сообщение, как всегда. Благодарим за то, что вы были забавные и смешные.
1: Да, мы удаляемся.
0: До завтра.
1: До завтра, друзья.
2: А завтра восстановимся.
0: А завтра пятница, так что...
2: Будем тусить-джусить.
1: Есть. Все, пока, друзья.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске задержали 32-летнего безработного, который с сентября 2025 года воровал металлические изделия из полувагонов грузовых поездов. Всего он успел похитить более 6,5 тонны металлолома. Общая стоимость похищенного превысила 100 тысяч рублей. Напротив мужчины возбуждено 5 уголовных дел за кражу. Улица Металлистов встала на капитальный ремонт. Много лет она была настоящим испытанием для водителей, полигоном для проверки ходовой части. Дорога, которую местные жители окрестили убитой, наконец получила шанс на новую жизнь. Протяженность проблемного участка больше 3 километра. Капитальный ремонт улицы Металлистов идет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ около 137 миллионов рублей. 1 июня строители зашли на объект. Две фрезы снимают старое разрушенное покрытие. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Как сообщает РИА Новости, такой законопроект уже направили на рассмотрение в правительство. Сейчас самозанятые могут зарабатывать в рамках специального налогового режима до 2 400 000 рублей в год. Новый порог предлагают поднять до 4 300 000. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты смог.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Саммит в эфире отзвучал вместе с Джули Чёрч. Мы продолжаем готовиться к выходным, несмотря на погоду, несмотря на день недели. Все равно, я думаю, что-нибудь танцевальное веселое придумаем. Феликс Джон продолжит, Елена Терлеева с солнышком заглянет. Вот его-то не хватает, кстати. Ну и расскажу о событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Четверг, 4 июня. День любителей лета отмечается. А где оно само, да? Славянский праздник Юрила Мокрый. Вот когда-то отмечался. День рождения журнала «Крокодил». 104 года ему. А вот еще. День порадования кошачьих богов. Так что кошку можно сегодня чем-то вкусным накормить. Хотя она в любом случае, мне кажется, посмотрит на вас так, как на раба. Так, день машиниста грузоподъемника. Съемного крана, день крановщика, он еще называется, с праздником, Всемирный день гаража, знаете, куда можно сегодня сходить, Международный день корги, тоже можно отметить, Международный день спойлеров, ну вот тут давайте без них, пожалуйста, фильмы интереснее смотреть как-то, кстати, был случай, что, если не ошибаюсь, Челентан когда-то брал и зарабатывал деньги. Так, смотрел кино, потом непосредственно встречал следующих людей на сеансе и говорил, если вы, значит, не заплатите мне сейчас маленькую копеечку, то я вам расскажу, чем закончилось кино. И зарабатывал на том. День самогона сегодня. Ну, это из-за границы пришел. Удивительно, да? День также обнимите свою кошку. И, в общем, сегодня радуем своих четвероногих. Егор Крид, Артикасти впереди, Two Colors и Эбен.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Hit Holiday.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Надуваем, отдыхаем. В «Мегарай» большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. «Мегарай» – товары для летнего отдыха, выгодно покупай.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: хотите продать квартиру выгодно или найти идеальный вариант без лишних рисков. Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте в мир астрологии окунемся. Там всегда что-то интересное.
2: Весы.
1: У вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, да, в чем он будет заключаться, но надо думать, вы сами догадаетесь.
2: Дева.
1: Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Лев.
1: Оптимизм – вот что сегодня движет миром, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны будете миксеру.
2: Рак.
1: Упрямство. Упрямство – прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах.
2: Близнецы.
1: Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, но только зачем спешить?
2: Телец.
1: Последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир.
2: Овен.
1: Чего это вдруг? Овен у нас пошел, друзья. Так, давайте еще разочек. Так, у нас дальше идут весы, так что поехали на них.
2: Весы.
1: Так, прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
2: Скорпион.
1: Сегодняшний день хорош для перемен, любых. Если не можете придумать ничего лучше, измените прическу.
2: Стрелец.
1: Сегодняшний день потребует от вас перемен, мнения, например. Ну, или вообще поищите альтернативу всему.
2: Козерог.
1: Сегодня для вас спасет лишнее такое терпение, да, труда. Любви, еще раз спокойствие.
2: Водолей.
1: Сегодня вы можете впасть в страшный грех. Вас обаяет и обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит.
2: Рыбы.
1: Ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы. Информация была предоставлена сайтом igno.com. Слушаем музыку. У нас тут Боб Синклар и Айова.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Здравствуйте. Я говорю вам.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
2: Помню, как ты подошел.
1: Категория 18+.
3: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Let Go, второй сингл с пятого студийного Пола Ван Дайка In Between, выпущенный в 2007-м. В работе также над песней принимал участие Раймонд Гарви, участник немецкой поп-рок-группы Ramones. Слушай.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске начал работу недавно установленный светофор на проспекте Мира. Ранее в мае 2026 года светофор уже был смонтирован, но оставался отключенным. Теперь все работы по подключению настройки завершены, и оборудование функционирует в штатном режиме. Автомобилистам и пешеходам следует ориентироваться на сигналы светофора при движении через этот участок проспекта Мира. Оренбургская область готовится сменить официальный герб. Поправки касаются не центральной части, а обрамления. Вместо исторических дубовых листьев с Андреевской лентой появятся две ленты ордена Ленина. Именно этой наградой регион был дважды отмечен в советское время. За успехи в сельском хозяйстве. Необходимость изменений связана с требованием Геральдического совета при президенте России. Как пояснил вице-спикер ЗАГС Собрания Александр Куниловский, в нынешнем виде герб нельзя использовать для позиционирования области на федеральном уровне и включить в государственный геральдический регистр. В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры социальной поддержки. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломийцев. По его мнению, такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия – единственный или основной источник дохода. Коломийцев отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Новости.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Миша Миллер порадовал очередным музыкальным своим творением, хоть и на легендарный хит. Дальше у нас тут по плану не только Сабрина Карпентер, группа Демо и Винтаж, а еще и немножко полезной информации для вас. Плюс не забывайте про общение. Сегодня там и мы своих четвероногих друзей, да, кошек поздравляем, и также крановщиков. В общем, отметьте кого-то из, а если таковых не иметь, то давайте друг другу приятности писать, и пусть они всплывают так в течение дня на портале смотри.радио, на канале, и будет глаз радоваться. Послушаем мы пока Тёрс.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: В эфире был один из золотых таких, знаете, вечных хитов. Мы ж пока давайте еще раз напомним, что сегодня у нас и праздники есть, да, уже говорили о том, что кошек поздравляем сегодня, кладовщиков поздравляем. Ну, а также у нас Всемирный день гаража. Вот расскажите, были вы уже там или к друзьям ходите? Чем занимаетесь в гаражах? И есть ли какие-то планы на выходные? Собирайте друзей и безусловно, ну, получается, вот эту атмосферу, знаете, гараж, создавайте ее вместе с нами, ну, и музычку не забывайте там от «Смотри радио» подрубить. To the Moon, также послушаем мы диджея Смэша, «Беги-беги», и также к нам заглянет Алекс Верон, «Fever Dream».
1: «Смотри радио».

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на все времена.
1: Путь группы Baby Lies начался в 2005 году, когда два парня из Швеции, Тим и Андреас, решили вместе продюсировать музыку. Тексты все были пошлые, с интересной музыкой. И так на свет появился хит под названием «Пина Колада Бой».

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Ну вот мы тоже. Я перелил через край.
1: Макс, подожди, еще
0: Макс
1: не пятница.
0: Макс залил туда.
1: Еще не пятница, подожди. Переливаться рано. Хорошо. И заливаться тоже.
0: Как скажешь.
1: Яркими цветами, в смысле, заливка. Да. Чтобы прям было классно, ярко.
0: Я именно заливку, наливку имел в виду. Ладно, Макс, хорошего настроения, вам повезло, удачи. Хорошего дня тебе.
1: До скорого.
0: Пока. Давай.
2: Лето. Это хит.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В расписании Международного аэропорта имени Юрия Гагарина в Оренбурге сегодня, 4 июня, произошли изменения. По данным электронного табло, отменили два рейса авиакомпании Red Wings в Ереван и Екатеринбург. Причины отмены вылетов не уточняются. Отметим, остальные рейсы из Международного аэропорта Оренбург отправляются и прилетают по расписанию. Экзамен по русскому языку, который проходит сегодня, самый массовый в рамках основного периода ЕГЭ. На его сдачу зарегистрировано почти 669 тысяч участников, в том числе 651 тысяча выпускников 26 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. ЕГЭ пройдет во всех регионах России, а также за рубежом в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы. Русский язык – один из двух обязательных предметов для получения аттестата – среднем общем образовании. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Почти треть участников признались, что разбирают файлы уже в последний момент. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем вместе с нами в этот день ярких эмоций и жарких чувств. А почему бы и нет? Давайте вместе с нами танцевать и наслаждаться моментом. Мы же сделаем так, чтобы и в вашем дне было побольше солнечных моментов. Так что присоединяйтесь, делайте громче. Поможет нам с этим Бервульф, группа «Звери» и «Лоунли» и «Комнат Скотт» далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Ковандык. Ленина 150, второй этаж. Ковандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, наслаждаемся этим днем и не забываем, что мы всегда готовы с вами поделиться интересным кино, которое можно посмотреть на досуге. И нам всегда с этим помогает Виталий Морозов. Доброго дня.
2: Привет, Максим. Действительно, сегодня мы поговорим о новинках, которые можно посмотреть на большом экране. Начать, наверное, стоит с реставрации и повторного показа картины «Убить Билла». Она возвращается на большие экраны.
1: Это вот эта максимальная компиляция в 25 часов.
2: Версия, да. Версия теперь уже, так скажем, режиссерская некая, да, она идет, по-моему, 4 с лишним часа.
1: Да,
2: туда
1: да, да.
2: Добавили сцены, которые ранее не входили в картину, и, в общем-то, я уже так посмотрел, многие с показа выставляли фотографии, то есть, ну, находясь непосредственно там, и все, в общем-то, и зрители, и критики достали остались очень довольными произошедшим. Ну, то есть все равно такой возврат, да, к лучшим картинам Квентина Тарантино, плюс еще и с добавлением некоторых сцен, которых мы еще не видели. Так что вот можно сходить и посмотреть. Дальше очередной хоррор-хит. Теперь, наверное, это словосочетание вообще уже войдет в самую обыденную речь нашу, потому что практически каждую неделю уже этот хит какой-то выходит. На этот раз это снова вообще студия А24, как и на прошлой неделе, как и с хоррором «Обсессия».
1: Штампует.
2: Прям, знаешь, они вернули, даже, мне кажется, с лихвой вернули какие-то утраченные позиции свои ранее, которые у них были, потому что студию
1: буквально
2: критиковали,
1: за
2: месяц. Да. А вот тут буквально за месяц они снова вот этот свой статус-кво восстановили. Теперь речь идет о фильме «Закулисье реальности». Там рассказывается про психоаналитика Мэри Кляйн. Она должна найти исчезнувшего пациента. Дело в том, что он продавец мебели, его играет Чиветель Эджефор. Вот, он пропадает в неком таком магическом лиминальном пространстве внутри офиса какого-то некого, да, по которому он постоянно бродит. Пространство абсолютно пустые, иногда попадаются стулья, кресла, телевизоры и так далее. Но, в общем, атмосферу такую жути там нагнетают, но в этом
1: ко
2: фильме.
1: Всему, цветовая гамма полноценная сводит с ума.
2: Да, потому что она желтая, цвет тревожности. Но плюс ко всему, ну, это я так мягко еще говорю, цвет тревожности, на самом деле немножко по-другому все. Вот, но первые отзывы критиков, кстати, довольно разноголосье такое раздается. Кто-то действительно восхищается фильмом, а кто-то, наоборот, говорит, что то есть ожидания оказались напрасными. То есть очень классная промо-компания была у картины, обещали, ну, вообще какой-то шедевр. Тем более, что снова доверили снимать, так скажем, создателю роликов в интернете, да, коротких, на стримингах различных и так далее. Так же, как и в случае с «Обсессией», то есть, да, это фильм снимали люди не, скажем так, не поднаторевшие еще в этом деле, а, можно сказать, новички режиссер. И, опять же, за какие-то минимальные деньги это снимали, но в кассу он собирает уже приличную, там, больше 130 миллионов долларов уже собрал.
1: Потому что
2: этот
1: очень
2: фильм.
1: Хорошее сарафанное радио,
2: и сарафанное
1: что
2: радио.
1: Это начиналось такой, да, легкой городской или как раз
2: легенды,
1: вот легенды,
2: да,
1: который,
2: да,
1: вот этот вот новый режиссер, как ты сказал, начал снимать у себя в Ютубе, да, и выкладывать 10-секундные ролики, где было страшновато.
2: Надо сказать, так. А кто снимал-то, не сказано. Но зато в продюсерах здесь Джеймс Ван, Озгуд Перкинс и Шон Леви. То есть это такие мастодонты вообще ужаса, фактически. Так, ну и что еще можно посмотреть? Фильм с Уильямом Дефо. Я думаю, что вот Уильям Дефо становится украшением, в принципе, любого проекта. На этот раз это испанский фильм Мигеля Анхеля Хименеса «День рождения». Он называется. Там показывает конец 70-х, на частном острове острове в Средиземном море, греческий миллиардер Маркос Тимилион, вот это Уильям Дефо, устраивает пышное празднование 25-летия своей дочери. Пока гости ищут его поддержки в собственных делах, то есть это такая, там есть прямая отсылка к крестному отцу, когда на торжестве к нему приходит, начинает просить о каких-то, рассказывать о проблемах, просить помощи.
1: И он решает.
2: Вот, а он в это время готовится принять некое важное решение о будущем своей дочери. Но у Софии, его дочери, свои планы, в общем, там не разберешься, что
1: так
2: будет
1: что
2: происходить.
1: Это драма, это триллер драма. Или где?
2: Ну, такая, так, знаешь, драма с элементами триллера, скорее так, если по трейлеру, потому что там все загадочно, ничего не понятно, что в итоге происходить будет на этом дне рождения.
1: И кто кому что должен.
2: Зато Уильям Дефо, по-моему, снова будет безумно танцевать, а это уже, считай, полфильма.
1: Да.
2: В хорошем настроении должно пройти. Ну, вот такие вот картины, да, которые можно посмотреть.
1: Спасибо, Виталий. Мы же вам желаем отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Шиган, лимон, мальчишка, сюбай.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. КПП 18+.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем, друзья, настраиваться на то, что мы вместе с вами сегодня готовы много чего сделать, и чтобы активно этот день проработать, давайте вместе с нами этими планами грандиозными, конечно же, поделимся в эфире. Через портал смотреть.радио это делаем уже прямо сейчас, пока мы зачитываем те сообщения, которые к нам уже прилетели. Приветствую радио Хит, смотри, радио, вам большой привет от Ильи, прилетело сообщение. Также нам большой привет передает Светланка и желает всем хорошего рабочего дня. Мы же вместе с вами поддержим эти сообщения и тоже парочку к нам присылайте. Ну а мы добавим еще больше музыки, чтобы сегодня работалось веселей.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года жители региона подали через МФЦ более 3000 заявлений на получение услуг, связанных с поддержкой детей и семей. Эта цифра показывает высокий спрос на государственные сервисы, которые позволяют родителям оперативно оформить необходимые документы в режиме одного окна. Наиболее востребованной услугой стало назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. За ней в МФЦ обратились 1000 семей. На втором месте оформление электронных сертификатов на отдых и оздоровление детей на территории Оренбургской области. С начала года подано 926 заявлений. Еще больше 800 обращений связано с выдачей предварительного разрешения органов опеки на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и подопечных. В Оренбурге ведется постоянный контроль за качеством атмосферного воздуха. Действует развитая система мониторинга. Более 60 экологических постов, 13 из которых на балансе экологической службы Оренбургской области. На замеры выезжают 6 передвижных экопостов. Все сведения со стационарных постов напрямую поступают в Единый государственный фонд данных и в режиме реального времени отображаются на интерактивной карте. При фиксации стационарным постом превышения уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на место незамедлительно выезжает мобильная эко-лаборатория. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Больше половины, 54% представителей поколений зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. А почти каждый второй также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились в музыку.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте, друзья, вместе с нами активно проживать этот день и, конечно же, вместе с вами добавлять в него все то, что поможет вам быть ярче и интереснее. Ну и, конечно же, не забудьте о подзарядке себя любимого. Для этого уделите пару минут на обеденный перерыв, а лучше целых полчаса. Он, кстати, продолжается. Всем тем, кто уже наслаждается чем-нибудь вкусненьким, приятного аппетита. Ну а мы добавим на сладенькое еще больше музыки.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусов Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с вами двигаемся по этому дню. И здесь и прямо сейчас к нам в эфирную студию уже зашли, заехали. В общем, оказались наши автоэксперты Константин Макаров, Илья Дорогов. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Мне вот, честно говоря, в последнее время очень нравится та тенденция, что у нас очень много местных новостей. Местных автомобильных новостей.
2: Ну, давай.
3: Да, вот буквально мы недавно, да, рассказывали, что улицу Металлистов начали наконец-таки ремонтировать. Сейчас в данный момент разыгрывается тендер на ремонт улицы Макаренко. Это тоже многострадальная улица, если что, ребят.
1: Да. Возле школы.
2: А Чернышовы не хотят.
1: Подожди, по очереди.
2: Там прям отдельно, пожалуйста.
3: Ну, это я уже об этом тоже говорил. Вот тебя вчера не было о том, что, значит, тендер разыгрывают. И в итоге там стоимость ремонта порядка 80 миллионов рублей составит и отремонтируют ее полностью, значит, на участке от Новосибирской до Станиславского. Вот. Сегодня новость пришла о том, что наконец-таки заработал новый светофор на проспекте Мира. Знаете такой?
2: Да.
3: Его установили как раз на остановке механический завод. Но скажу честно, на самом деле вот этот светофор, он действительно там нужен. Потому что в час пик, когда ты там едешь, риск того, что ты, не дай бог, кого-то собьешь, достаточно высок. Потому что интенсивность движения большая, большое количество людей как раз переходят дорогу. И вот все пытаются как-то быстрее проскользнуть и успеть. И в итоге это часто приводит к таким последствиям, когда либо прям серьезно сбивают людей, либо, ну вот, по мелочи, но все равно сбивают.
2: Но я надеюсь, они хотя бы будут работать, грубо говоря, в моменты, когда вот час пик, а в остальные будут выключаться.
3: Нет. Вот сегодня я там, допустим, был.
2: То есть он на постоянном всегда будет?
3: Он на постоянке там работает абсолютно, да.
2: Зачем?
3: Я с тобой абсолютно согласен, что этот светофор надо
2: выключать.
3: Делать именно, чтобы он работал по временному циклу, когда наибольшее количество людей идет там.
2: Так же, как на ЮМЗе.
3: Но на ЮМЗе, опять же, такая ситуация. Вот этот светофор, как мне кажется, нужно вообще в принципе выключить. Почему он у нас ночью работает? Меня вот этот
2: момент... подожди, он не всегда. Он не всегда. Периодически он работает именно просто желтым сигналом.
3: Ну, то есть, по факту, как бы выключенном состоянии находится. Но вот я сколько раз обращал внимание, ты едешь ночью, ты едешь, допустим, там 12 час ночи, ты едешь, и ты попадаешь как на зло.
2: Не знаю. Ну, вот тоже непонятно, зачем это.
3: Вот тоже мне непонятно. Но я бы, по идее, сейчас там нет такого большого потока людей именно на остановке ЮМС. Я бы вообще его, в принципе, отключил бы и не парился. И можно было бы тем самым увеличить трафик и всем спокойно проезжать. Вот. Но это ладно, это наши хотелки, как говорится. Ага. Ну, давайте быстренько еще одна новость о том, что АвтоВАЗ показал в рамках, значит, Петербургского международного экономического форума обновленную версию «Аллады Нивы Легенд».
2: Ой, там такие изменения. Там такие изменения.
3: Официально о премьере пока не сообщалось, но вот фотографии новинки появились уже во многих телеграм-каналах.
2: По фотографиям вы ничего не поймете, там новинка старинка будет.
3: Нет, ну судя по ним, то есть внедорожник обзаведется немножечко... Как написано, переосмысленным интерьером. Вот. И кроме того, сообщается о модернизации силового агрегата. Ну, по факту, о какой модернизации идет речь?
2: 1.6 на 90 лошадей?
3: Да. То есть они хотят поставить туда тот двигатель, который сейчас стали ставить на обновленную Ниву Тревел.
2: Да.
3: То есть 1.6, 90 лошадиных сил, это двигатель по факту грантовский, да. Только он там не 1.6, он 1.8 идет. То есть он с увеличенным, значит...
2: Блоком цилиндра?
3: Да, то есть они немножечко ее, я так понимаю, либо раздули, либо поршень покороче сделали, тем самым снизов этот двигатель, то есть у него тянет, то есть у него момент выше стал. Но на самом деле, как бы, правда, не хватало всегда старого двигателя, будем надеяться, что новый все-таки...
2: Конечно же, там рулят гранты с аэрбэгом.
3: Рулят гранты с аэрбэгом. А ты видел, какая там сенсорная магнитола?
2: Китайская TIS. Но теперь завода.
3: Слушай, ну визуально, как мне показалось, это прикольно очень смотрится. Вот, и
2: нет,
3: еще...
2: подожди. Она находится в середине торпеды. Под торпеды вертикально. Вот, чтобы на нее смотреть, тебе нужно...
3: Нет. Фишка этой магнитолы заключается в том, что она сделана не для того, чтобы на нее смотреть, а для того, чтобы она подсвечивала вот это пространство, где находится ваша рука. Потому что я быстренько замечу, что У Нивы, вот у обновленной, так сказать, у нее на раздатке было всегда два переключателя, а теперь сделали один, как на Легенде.
2: Обалдеть.
3: Как на Тревле. Вот.
2: Супер. Кость, спасибо большое. Интересные новости обсудили. Мы же с вами давайте будем дальше двигаться по этому дню вместе с музыкой, которая будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары – одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Движемся в едином ритме по этому дню и, конечно же, вместе с вами уделяем внимание тому, что действительно важно, вашими важными мыслями и грандиозными достижениями. Не забудьте с нами поделиться на портале smotri.radio, пока мы зачитываем то, что уже к нам прилетело. Хорошего дня, Макс, тебе и всему городу Орску. Без подписи сообщения большой. Привет также летит от Александра, любимой Светланки. Мы же присоединяемся и всем и каждому также желаем хорошего настроения. Поднимем его еще выше, а музыка поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Далее 14 часов. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске задержали 32-летнего безработного, который с сентября 2025 года воровал металлические изделия из полувагонов грузовых поездов. Всего он успел похитить более 6,5 тонн металлолома. Общая стоимость похищенного превысила 100 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено 5 уголовных дел за кражу. Улица Металлистов встала на капитальный ремонт. Много лет она была настоящим испытанием для водителей и полигоном для проверки ходовой части. Протяженность проблемного участка больше 3 километра. Капитальный ремонт улицы Металлистов идет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ около 137 миллионов рублей. 1 июня строители зашли на объект. Две фрезы снимают старое разрушенное покрытие. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Как сообщает РИА Новости, такой законопроект уже направили на рассмотрение в правительство. Сейчас самозанятые могут зарабатывать в рамках специального налогового режима до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Новый порог предлагают поднять до 4 миллионов 300 тысяч. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Оперативно, друзья, решаем все моментики, конечно же, рабочие дела тоже быстренько выстраиваем так, чтобы они к концу рабочего дня все-таки закончились, а не переплыли, так сказать, в завтрашний день. Здесь и прямо сейчас для этого ускоряйтесь, чтобы ваш ритм дня не сбивался. Мы устроим вам здесь в эфире «Смотри радио» активное движение вместе с лучшей музыкой. Так что присоединяйся, делай громче, а мы продолжаем.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирске?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

вами наслаждаемся днем и дышим полной грудью, и, конечно же, насыщаем ваш день музыкой. И все это нужно для того, чтобы вы сегодня с легкостью справлялись с любыми задачами, а мы, в первую очередь, конечно же, украшаем ваш день маленькими, но приятными мелочами, которые помогут вам активно сегодня поработать и, конечно же, прожить этот день. Так что давайте делать громче, давайте вместе с нами танцевать, и поможет нам музыка. А Камрад впереди будет добро, также Мадонна уже далее в эфире. Поймай.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Кладезь», когда важен результат.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Двигаемся и пробуждаем вас все самое лучшее для того, чтобы и вы вашими теплыми эмоциями, пожеланиями поделились. Мы всегда готовы вас выслушать через портал smotr.radio. Пишите в эфир по номеру телефона 20137. Дозванивайтесь, и, конечно же, мы вместе с вами также озвучим те сообщения, которые уже к нам добрались. Передаю привет городу Оренбургу. Без подписи сообщение прилетело. Большой привет моей любимой Светланке. Я тебя очень люблю и нашу дочу Светочку. Ну и мы вместе с вами тоже, друзья. Давайте кому-нибудь поднимем настроение своими эмоциями. Так что скорее их присылайте, а мы добавим еще больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» «Кован Деке». Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Плюс 17 в данный момент в городе Орске. Сегодня вечером будет плюс 13 градусов. Возможен дождь. В Ясном плюс 15. Вечером будет плюс 14. Также возможен дождь. В Кувандыке и Медногорске плюс 19. Вечером будет плюс 17. Также дождь. В Оренбурге сейчас плюс 18. Вечером будет плюс 17 градусов. Облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню велосипедиста и запланированный на 5 июня, не состоится. Организаторы приняли решение перенести его по погодным условиям. В связи с этим временное ограничение движения завтра вводиться не будет. Напомним, ранее планировалось, что с 18.00 до 20.00 проезд будет закрыт на Орском проспекте от улицы Братской до улицы Шалина. А объезд организован по автодороге от проспекта Западного до переулка Сарматского. В Орске началась основная волна государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев. Первым испытанием для школьников стал основной государственный экзамен по математике. Его написали 2572 юных арчанина. Всего в 2026 году ОГЭ сдают 2836 девятиклассников. Для проведения экзамена в городе организовали работу 11 пунктов. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстро теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно. Но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А вместе с вами уже чуточку, но подмигиваем. К грядущему вечеру и ожидаем от него много чего приятного. Но для того, чтобы приятно отдохнуть, надо, во-первых, хорошо поработать, во-вторых, быть довольным собой. Так что давайте не стесняться, проявлять себя, добавлять в ваш рабочий день чуть больше активности. И потом, чтобы вечером можно было легкостью сказать, что я молодец, сегодня хорошо поработал. Для этого мы здесь с вами собрались, сделаем громче, активнее и движемся вперед к вашим цели.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 4 июня, в этот четверг, отмечаем День любителей лета. Любим его и, конечно же, будем отмечать. Славянский праздник Ярил мокрый сегодня. Действительно мокрый, если вы заметили. Также день рождения журнала «Крокодил». День продавания кошачьих богов. И, конечно же, Всемирный день гаража. У кого есть, сегодня можно в гараж сходить и отметить. Но, конечно же, мы поздравляем именинников. У Владимира, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии и Карп сегодня именины. Ну, а что будете праздновать, вы рассказываете нам через портал смотри.радио.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Хит-холидей. Зажечь огни земли.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бирвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Эллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов. Для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1 или звони по телефону в Орске 21-19-04.
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
8: Алло, Вова, как называется магазин на 18?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Флейм и его Тану отлично подходит для сегодняшнего дня и вообще поможет нам очутиться там, где мы действительно хотим утонуть в воспоминаниях, ярких эмоциях, а не вот в этом вам всем, что нам дарит погода за окном. Да-да-да, вы там тоже не промокайте, не тоните в лужах, вас согреть и вытащить из такого настроения. Всегда готовы мы здесь в эфире «Смотри радио». Помогает музыка, помогает общение и, конечно же, вы давайте тоже включайтесь и делайте громче.
1: «Смотри радио».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Макс!
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Вчерашнюю тему разгоняем вместе с Томом Боксером и его Бразил. В эфире «Смотри радио». Делаем лето жарким, несмотря на погоду за окном. И вас тоже всегда ждем здесь в эфире, чтобы жарко дискутировать и рассказывать о том, как же вы наслаждаетесь этим днем и что вас радует. Для этого нужно залететь к нам на портал «Смотри.радио» и там рассказать о том, как проходит ваш день. Ну а мы вместе с вами делаем громче и, конечно же, двигаемся дальше.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай, товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
0: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 15, сегодня вечером будет плюс 13, облачный, возможен дождь. В Ясном плюс 15, вечером будет плюс 14, облачно. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 19, вечером будет плюс 17, возможен дождь. В Оренбурге плюс 18, будет плюс 17, облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Недавно установленный светофор на проспекте Мира в Орске начал работать. Устройство теперь регулирует движение транспорта и пешеходов. Напомним, в мае 2026 года светофор был установлен, но еще не введен в эксплуатацию. Сигналы оставались отключенными. Все работы по подключению оборудования и его настройки завершены. Сейчас устройство функционирует в штатном режиме. Автомобилистам и пешеходам следует ориентироваться на сигналы светофора при движении через этот участок проспекта Проспекта Мира. Прокуратура поддержала обвинение по делу о диверсии. В сентябре 2025 года оренбуржец за 1000 рублей сфотографировал и поджег аккумуляторные батареи на базовой станции сотовой связи. 30 сентября он должен был поджечь вторую станцию, но был задержан ФСБ. Суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Телефон и деньги конфискованы. Средний возраст госслужащих в России сейчас составляет 42 года. Об этом рассказал ректор президентской академии РАНХИКС Алексей Комиссаров. По мнению главы академии, это хороший показатель. С одной стороны, достаточно опытных и мудрых людей. И в то же время приходит молодежь. Добавим, РАНХИКС набирает учащихся на программу «Основы государственной гражданской службы», где будущие госслужащие могут получить профессиональную подготовку. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: началом на Радио Хит.
1: Улыбок и, конечно же, хорошего настроения. Вот чего побольше хочется нам ежедневно, особенно в четверг, а перед пятницей, я думаю, жажда улыбаться у каждого ближе к вечеру возрастает. Мы же стремимся к нему и, конечно же, выполняем все задачи и дела, чтобы потом ничего не отвлекало нас от отдыха. Так что, если вы еще на середине пути, давайте ускоряться. Поможет вам быть активнее МДА. Также впереди будет у нас Филатов и КРС. Еще будет А-студио и Аркой Пунктуал Нью-Эр, да.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Открытие супермаркета «Милый дом» в «Кован-Деке». Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». «Кован-Дык», Ленина, 150, второй этаж. «Кован-Дык», Ленина, 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Погружаемся в приятные воспоминания вместе с вами. Ола и In My Love нам в этом помогают, о ваших любимых и о тех чудесных минутах, секундах и часах. Давайте вспомним, пусть это вас взбудоражит, воспоминания, которые вам помогут захотеть сегодня вечером больше, чем обычного. А в четверг вечером, собственно, можно себе этого позволить. Мы же движемся только вперед, 16:25 уже на наших студийных. До вечера остается всего ничего, вы к нему готовы, если нет, давайте ускоряться. Смотри радио.

0: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Hits, взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: вместе в отшале и, конечно же, наслаждаемся моментом. Даже танцы под дождем нам могут поднять настроение, если немного, и мы успеем еще этим вечером и прогуляться, и насладиться моментом. Самое главное, чтобы вас ощущение того, что танцы здесь и прямо сейчас могут случиться в любой момент, не покидало. Мы же готовы к любым ситуациям, мы в любой момент можем вас поддержать и добавить еще больше музыки. И главное, вы не забывайте, что ваша эмоциональная поддержка тоже нам нужна через ваше пожелание. Давайте здесь в эфире друг другу поднимать настроение. Так что залетайте на портал смотреть.радио и пишите нам. Привет своему любимому мужу. Я тебя очень сильно люблю, любимый. Без подписи сообщение прилетело. Привет моей родной супруге и сынульке. Очень люблю вас. Скорее возвращайтесь с отдыха. Всем хорошего дня. От Павла Волкова к нам прилетело сообщение, за что спасибо и тоже большой привет. Ваши же сообщения также ожидаем. Пишите скорее. Мы же делаем громче и на горизонте ловим 1T. И моя Мишель далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537. Едем!

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Бузулуке суд продлил арест 21-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве годовалого ребенка. Инцидент произошел в ночь на 6 января 2026 года. В пьяном состоянии мужчина избил и утопил ребенка в ванной. Мать в таком же состоянии спала. Обвиняемый адвокат не возражали против продления ареста на суде. Суд принял решение продлить его до 6 июля 2026 года. Напомним, в свою защиту молодой человек заявил о своей невиновности, подчеркнув, что у него есть двое малолетних детей и постоянная работа. Житель Оренбурга выиграл суд против нескольких больниц за некачественную медицинскую помощь. Из-за неверных диагнозов и лечения ему ампутировали ногу и диагностировали поражение почек. Экспертиза подтвердила дефекты, но не нашла прямой связи с последствиями. Суд назначил компенсацию морального вреда в 950 тысяч рублей. Решение устояло и в апелляции, и вступило в законную силу. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания. По словам метеорологов, сейчас вода на черноморских и балтийских курортах России доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего лишь плюс 12 градусов. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: началом на Радио Хит.
1: Весело шагали весь день, и вот, друзья, дожигали до вечера этого четверга, а значит, до выходных остается одна лишь пятница. Но пятница сама по себе уже принесет море радости, а значит, уже в этот четверг, этим вечером, можно насладиться отдыхом, чтобы вам составить яркую, классную компанию. Мы тут подберем лучшие треки, так что давайте вместе с нами заниматься тем, что мы любим больше всего, отдыхать, но активно и весело.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в этот день вместе с вами, друзья, в четверг, 4 июня, отмечаем день спойлеров. Да-да-да, спойлеры. Сегодня еще день любителей лета. Также сегодня день рождения журнала «Крокодил». И еще вместе с вами Всемирный день гаража можем отметить. И если вы там, вам огромный привет. Ну и, конечно же, Владимира, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софию и Карла. Мы поздравляем, у них сегодня именины. А что вы этим вечером будете отмечать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Подключайся, получай вкусняшки вместе со «Смотри радио» в будние дни. В принципе, ты готов к этому. И каждый вечер мы представляем такую возможность. Номер 27137. Набирай, чтобы попасть в нашу эфирную студию и получить вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Ну и, конечно же, вместе с вами нам всегда приятно узнавать много нового о нашем любимом городе Орске и вообще о Оренбургском крае в целом. Так что давай вместе с нами отгадывай правильный ответ, или, если знаешь, говори его сразу, и тогда получишь вкусный, собственно, бокс. Мы же знакомимся с теми, кто к нам дозванивается. Добрый вечер. Алло, алло. Вот так вот дозвонились и пропали, но ничего страшного. Номер 2037, линии свободные. Давайте набирайте заветный номер, чтобы вместе с нами пообщаться. И есть телефонный звонок у нас очередной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Михаил.
1: Алло, алло, Михаил, громче чуть говори, чтобы тебя слышно было всем. Как твое настроение, как твой день?
2: Замечательно, уже отработал, еду домой.
1: Прекрасно, надеюсь, не за рулем, чтобы не отвлекал тебя от работы разговор по телефону.
2: А я на громкой связи.
1: Здорово. Смотри внимательно дорогу и слушай внимательно мой вопрос тогда. Среди известных личностей города часто можно услышать имя Китаева Олега Павловича. А кто же он такой? Итак, вариант номер один – художник, номер два – бывший глава города Орска, или же номер три – писатель. Как ты считаешь, какой вариант ответа верный?
2: Первый.
1: Еще раз?
2: Первый.
1: Ты считаешь, что он художник? И действительно верно. 20 лет он был главным художником города. Самая известная его работа последних лет — это памятник Старогородскому, кстати, пирожку. Ты красавчик, молодец, поздравляем. Получишь вкусный бокс. Ну, а тебя ждем твоих пожеланий вечерних.
2: Всем удачи, здоровья, улучшения погоды, наконец-то, чтоб пришла она. Так, тем, кто меня узнал, привет.
1: Здорово, мы тебя еще раз поздравляем. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим вечер делать действительно теплым с помощью музыки, так что не сбивайся с волны.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Здравствуйте. Я говорю вам...
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Надуваем, отдыхаем. В «Мегарай» большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. «Мегарай» – товары для летнего отдыха выгодно покупай.
7: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы.

0: Не стесняемся, друзья, уже во всеуслышание кричать и радоваться тому, что вечер четверга наступил и чего-то не хватает. Если вам, то мы готовы эту пустоту заполнить, конечно же, эмоциями. Поздравляем оренбуржцев с Международным днем Корги. Такое сообщение нам прилетело от нас. Тоже большой привет и всех с днем Корги. Хорошего настроения тебе, Бакс, и всем, кто на волне. Это от Елены сообщение прилетело, за что ей спасибо. Ваш тоже сообщение присылайте, очень ждем. Мы же двигаем дальше этот вечер.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес. Город Орск. Проспект Ленина. 24. Телефон. Плюс 7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: За окном в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 21, возможен дождь. В Ясном плюс 16, ночью будет плюс 10, завтра днем плюс 19, возможен дождь. В Ковандыке и Медногорске сейчас плюс 20, ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 20, также возможен дождь. В Оренбурге в эту минуту плюс 18 градусов, ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Здесь по любимой радиоволне в сторону вечера наслаждаться им я, собственно, отправляюсь. А вас оставляю получать наслаждение от вечера вместе с Настей Центром здесь в эфире «Смотри радио».
1: Здрасте.
0: О, привет. Как вот дела? И она, кстати, появилась так неожиданно.
1: Мы с тобой давно не менялись. Сколько,
0: очень. Я вообще забыл, как ты выглядишь.
1: Да? Я сегодня еще со странностями. Я сегодня еще, представляете, накрасила белой тушью нижние ресницы. Вообще выгляжу странно. Вот, как будто
0: так что смотрите, как это выглядит. Вот. Хорошо, что мелками больше ничего не разрисовала. Хотя вечер только начинается, друзья.
1: Следите. А может, они у меня заказаны для волос, а тут ты знаешь.
0: За Настенькой вдруг сегодня в эфире будет еще ярче, чем обычно. Ну, а я желаю вам отличного настроения. Весь день с вами был я, Макс Мочалов.
1: Пока.
0: До скорого.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Урале 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На Петербургском экономическом

0: экономическом форуме 26-му инвестору компании Сигруп вручили статус резидента особой экономической зоны Оренбуржья. Генеральный директор Андрей Гуров планирует построить в Орске макаронную фабрику за 6,8 миллиардов рублей. Сейчас согласовываются границы участка, скоро начнется разработка документации. ОС Оренбуржья была создана в 2021 году и вошла в число лучших в России благодаря налоговым льготам и готовой инфраструктуре. Губернатор Евгений Солнцев отмечает высокий интерес бизнеса и важность проекта для аграрного региона. Общий объем инвестиций превысил 61 миллиард рублей, а цель создать 16 тысяч рабочих мест к 2030 году. В Оренбургской области майор полиции Сергей Стенин из Росгвардии спас тонущего 7-летнего мальчика на базе отдыха в Сакмарском районе. Ребенок не умел плавать и начал тонуть, но Стенин мгновенно бросился на помощь, вытащил его из воды и передал родным. Родители мальчика узнали спасателя и выразили ему благодарность. Ужесточить правила въезда для россиян хотят 11 стран Европы. Среди них Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия. Они намерены сделать это в преддверии сезона летних отпусков. Представители стран направили письмо Еврокомиссии с призывом ужесточить визовую политику ЕС в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных нашим соотечественникам виз. В 2025 году Шенген получили чуть более 623 тысячи россиян против 565 тысяч в 2024. В тройку государств, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились в музыку.

0: Всем огромный привет, на связи Настя Центр. Сегодняшний вечер проводим вместе, да, до самого позднего, до 11 часов. Будем сидеть здесь с вами, наслаждаться. Ну, а у кого будет особое желание после работы, будет двигаться под лучшую музыку. Так что обязательно подключайтесь, хорошее настроение вам подарим. И море положительных эмоций в том числе. Так что предлагаю сделать громче уже сейчас, по пути домой расслабиться, отвлечься, ну и насладиться моментом вместе с нами.
1: Смотри,

0: Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Сейн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни день здесь разный море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: друзья, рады приветствовать вас в эфире Радио Хит. И, соответственно, рабочий день уже за плечами. Можно расслабиться, чуточку отдохнуть. Ну и тем более, пока насладиться моментом, пока дождь нас не застал врасплох. Так что давайте скорее в магазин там закупать вкусности, бежать домой на вкусный ужин. Ну а после отдыхать, расслабляться вместе с самой лучшей музыкой. Кстати, мы готовы вас сопровождать всегда и везде, дарить вам только массу хорошего настроения и позитива. Так что будьте с нами, ну и, естественно, мы подарим вам море приятного настроения уже сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: Ну что, друзья, замечательный вечер. Встречаем, конечно, в лучшей компании. В эфире Радио Хит. С вами по-прежнему я, Настя Центр. Ну и, естественно, мы с огромным удовольствием зачитываем ваши сообщения, которые вы нам пишете. Привет, Настя. Привет, Хит. Передаю огромный привет моим родным из Новотроицка. И не Виктору, и Лизе. Слушаем вас каждый день. Огромнейшее спасибо. Очень приятно. Вам также большущий привет. Ну и, знаете, для нас это ценно, когда вы делитесь настроением и проводите время вместе с нами и с самой любимой радиоволной. Передаю привет самому лучшему мужу на свете, Сереже. Очень его люблю. Знаете, очень приятно и ценно, когда вы в эфире признаетесь в любви, говорите своим самым дорогим людям о чувствах, так что не стесняйтесь, пишите нам еще больше, признавайтесь в любви, да и вообще, давайте проводить этот вечер ярко и музыкально с любимой радиоволной.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупать.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать вам немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 17, ночью плюс 12 градусов. В Оренбурге плюс 18, ночью плюс 14. В Ясном плюс 15, ночью до плюс 11. В Ковандаке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 13 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохи.
8: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 19 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Бузулуке суд продлил арест 21-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве годовалого ребенка. Инцидент произошел в ночь на 6 января 2026 года. В пьяном состоянии мужчина избил и утопил ребенка в ванной. Мать в таком же состоянии спала. Обвиняемый адвокат не возражали против продления ареста на суде. Суд принял решение продлить его до 6 июля 2026 года. Напомним, в свою защиту молодой человек заявил о своей невиновности, подчеркнув, что у него есть двое малолетних детей и постоянная работа. Житель Оренбурга выиграл суд против нескольких больниц за некачественную медицинскую помощь. Из-за

0: верных диагнозов и лечения, ему ампутировали ногу и диагностировали поражение почек. Экспертиза подтвердила дефекты, но не нашла прямой связи с последствиями. Суд назначил компенсацию морального вреда в 950 тысяч рублей. Решение устояло и в апелляции, и вступило в законную силу. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах. Пока она слишком холодная для массового купания. По словам метеорологов, сейчас вода на черноморских и балтийских курортах России доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего лишь плюс 12 градусов. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: что, друзья, приветствуем всех в эфире радио «Хит». Настя Центр на связи с вами. Сегодня вечером наслаждаемся музыкой, моментом и самыми приятными эмоциями. Конечно же, на любимой радиоволне. Не забываем писать и делиться настроением. А все ваши сообщения зачитаем в конце этого часа. А вот в середине узнаем, что же нам интересного подготовила рубрика «Гороскоп и звезды» на завтра, а именно на 5 июня. Так что подключайся и не пропусти все самое веселое и интересное, конечно же, в эфире «Радио Хит».
1: Смотри, смотри. Радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Эллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, самое время рассказать вам о том, что подготовили интересного, конечно, звезды для нас в гороскопе. На какое? Уже на завтрашний день будем обсуждать, а именно на 5 июня. Так что вам предлагаю сделать громче и узнать.
2: Овен.
1: Итак, Овнам, ваше мнение завтра никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
2: Телец.
1: День будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и волю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.
2: Близнецы.
1: Вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказывать не смогут. Разве что случится что-то уже совсем неординарное, этого, однако, произойти не должно.
2: Рак.
1: Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным.
2: Лев.
1: Имя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить, о чем речь, завтра может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затопить и не затоптать их.
2: Дева.
1: Вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие. Запаситесь терпением.
2: Весы.
1: Вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простым наблюдением.
2: Скорпион.
1: Вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант.
2: Стрелец.
1: У вас богатое воображение, воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена, муж, бабушка, теща и так далее, придумайте что-нибудь более безобидное.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, завтра велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.
2: Водолей.
1: Вашей задачей будет вдохновение всех и вся на разнообразные подвиги, только не принимайте в них участие лично. Ваше дело – отдать распоряжение.
2: Рыбы.
1: Что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно. Всем знака зодиака, я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: 35 000. Код города 3537.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790-18+.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы.

0: что, друзья, мы с вами продолжаем дарить вам позитив, яркое настроение, хорошие эмоции и все в этом духе. Ну и, конечно, не забываем, что можно здесь делиться настроением в эфире Радио Хит, передавать привет родным, близким, друзьям и знакомым. И, естественно, не забывать о том, что у нас есть, присутствуют легкие координаты, с помощью которых вы нам можете написать. Так что я очень жду и зачитаю уже в следующем часе. Это Telegram Макс 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Так что я очень жду всех наших слушателей, делитесь своими эмоциями, настроением, а я зачитаю это все уже в следующем часе. Очень жду.
1: Смотри. Смотри.

0: автокондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары – одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На Петербургском экономическом форуме 26-му инвестору компании Сигрупп вручили статус резидента особой экономической зоны Оренбуржья. Генеральный директор Андрей Гуров планирует построить в Орске макаронную фабрику за 6,8 миллиардов рублей. Сейчас согласовываются границы участка, скоро начнется разработка документации. ООС Оренбуржья была создана в 2021 году и вошла в число лучших в России благодаря налоговым льготам и готовой инфраструктуре. Губернатор Евгений Солнцев отмечает высокий интерес бизнеса и важность проекта для аграрного региона. Общий объем инвестиций превысил 61 миллиард рублей, а цель – создать 16 тысяч рабочих мест к 2030 году. В Оренбургской области майор полиции Сергей Стенин из Росгвардии спас тонущего 7-летнего мальчика на базе отдыха в Сакмарском районе. Ребенок не умел плавать и начал тонуть, но Стенин мгновенно бросился на помощь, вытащил его из воды и передал родным. Родители мальчика узнали спасателя и выразили ему благодарность. Ужесточить правила въезда для россиян хотят 11 стран Европы, среди них Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия. Они намерены сделать это в преддверии сезона летних отпусков.

0: Представители стран направили письмо Еврокомиссии с призывом ужесточить визовую политику ЕС в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных нашим соотечественникам виз. В 2025 году Шенген получили чуть более 623 тысячи россиян против 565 тысяч в 2024. В тройку государств, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, 100 тенге 14 рублей 87 копеек, юань 10 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33-96-33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. На связи с тобою Настя Центр. Что может быть прекраснее, когда у тебя здесь свободное время после работы, море приятной музыки, ну, любимые ведущие, которые пытаются дарить тебе море яркого настроения и улыбок, ну, а еще много интересных рассказов и историй. Так что, если вдруг тебе скучно, ты устал и хочешь выдохнуть и расслабиться, то тебе к нам. Делай Радио Хит громче, смотри радио, тебе также поможет, мы тебе компанию составим и ручкой вот тебе в камеру помашем.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
11: Подробности на «Смотри.радио».

Ну что, друзья, как проходит ваш вечер? Чем заняты? Что хотите делать? Да и вообще, что сегодня свершилось интересного в вашем замечательном рабочем дне? Мы здесь, во-первых, вспоминаем о том, что этот рабочий день предпоследний на этой неделе. Уже завтра у нас наступает пятница, а значит, что там недалеко выходные, не за горами, а не у нас. Так что, если у вас есть планы, вы ими делитесь, рассказывайте, что там будете исполнять, выполнять и так далее. Обязательно пишите нам, ну и не забывайте дарить настроение своим самым родным, близким, друзьям и знакомым в эфире Радио Хит. Мы ждем от тебя как можно больше сообщений. Это, естественно, Telegram, приложение Макс, 8-922-878-2929. Пиши, звони, делись настроениями, озвучим все в конце часа. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Здесь пока сижу, тружусь, жду своих выходов и время, когда я могу вещать вам, вещать в массы и, естественно, дарить море хорошего настроения, друзья. Очень надеюсь, что вы тоже там сидите, слушаете и ждете, чтобы это самое настроение заполучить себе, впитать его и, в общем-то, насладиться вечером вместе с нами и вместе с самой лучшей музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Так что я предлагаю тебе, если ты еще не подключился, подключаться на любимую волну, в эфир «Радио Хит», а делать, конечно же, громкость на максимум, пусть все услышат, тем более, что время пока еще позволяет пошуметь, да, мы режим соблюдаем, но, естественно, не забывайте делиться своим настроением и эмоциями, ну и рассказывать, как проходит ваша рабочая неделя, как вы собираетесь провести выходные, кстати, о них уже можно немного помечтать, ведь уже завтра крайний рабочий день на этой неделе.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 17, ночью плюс 12 градусов. В Оренбурге плюс 18, ночью плюс 14. В Ясном плюс 15, ночью до плюс 11 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей». 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. «Металлистов 3», оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну что ж, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. На наших студийных уже 21.03. Естественно, продолжаем дарить друг другу яркие эмоции, позитив, хорошее настроение. А мы дарим вам музыку, звучащую в эфире Радио Хит уже сейчас. Так что подключайся, делай громче. В середине часа расскажу тебе о том, что ж подготовили звезды в рубрике «Гороскоп на завтра». Так что не пропусти и услышь все самым первым.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам, что интересного подготовили звезды на завтрашний день в рубрике «Гороскоп» на 5 июня.
2: Овен.
1: Ваше мнение завтра никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще придет.
2: Телец.
1: День будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.
2: Близнецы.
1: Вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти тоже не должно.
2: Рак.
1: Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное, вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным.
2: Лев.
1: Семя, посаженное вами так давно, что вы уже сможете и не вспомнить, о чем речь, завтра может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив случайно, не затоптать их.
2: Дева.
1: Вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие. Запаситесь терпением.
2: Весы.
1: Вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простым наблюдением.
2: Скорпион.
1: Вы рискуете повторить ошибку Алисы, говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, совсем не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант.
2: Стрелец.
1: У вас богатое воображение, воспользуйтесь им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена, муж, бабушка, теща и так далее, придумайте что-нибудь более безобидное.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, завтра велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.
2: Водолей.
1: Завтра вашей задачей будет вдохновление всех и вся на разнообразные подвиги, только не принимайте в них участие лично. Ваше дело отдавать распоряжение.
2: Рыбы.
1: Что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирске?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина, 150, второй этаж. Кувандык. Ленина, 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, самое время приветов, поздравлений и сообщений. К нам сюда в студию они прилетают, а мы их с удовольствием зачитываем. Есения нам написала: привет всему Оренбуржью и всем хорошего вечера, благодарю. А также Наталья пишет: привет моей Мусеньке Марусеньке, завтра куплю ей вкусняшек. Ой, здорово, очень мило. Передаю привет своему мужу Константину, я его очень сильно люблю. Привет, Оренбург. Передаю привет своему мужу, я его очень сильно люблю. Еще одну такую сообщение. Привет, Радио Хит нам написали. Ну и вот, знаете, еще одно сообщение. Очень люблю свою Инночку. Твой Лев, привет Ясному. Друзья, ну, в общем, мы рады, что вы здесь признаетесь в любви. Все ваши сообщения мы с нетерпением зачитываем. Нам это очень нравится дело. Так что пишите еще, обязательно озвучу уже в следующем часе. Получим массу приятного настроения.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске плюс 16, ночью плюс 12, в Оренбурге плюс 16, ночью плюс 14, в Ясном плюс 12, ночью плюс 11 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 16, ночью плюс 13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

друзья, всех приветствую. Это заключительный час на сегодня в эфире Радио Хит. Я имею в виду совместный, но музыка обязательно останется, будет радовать вас и дарить позитив. А пока этот час не завершился, мы будем здесь наслаждаться вашими приветами и еще большим количеством музыки. Наслаждаемся интересными событиями, новостями. В общем, все это в эфире Радио Хит. Обязательно подключайся и делай громче. Смотри, радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бирвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами Hit Music Chart были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрин 115 565 801 83 39.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: друзья, прекрасно жить, а самое что интересное, что у каждого эта жизнь, она особенная, но отличающаяся от всех, индивидуальная, поэтому мы, естественно, когда встречаемся с новыми людьми, интересно узнать их историю, пообщаться с ними, узнать что-то новое. Ведь иногда вот так сидишь с человеком, по соседству, возможно, даже живешь, и не знаешь, как он, чем дышит, чем питается и все в этом роде. Оказывается, что у него насыщенная, интересная, яркая жизнь, которой не просто вот хотелось бы прожить, а хотя бы хотелось услышать о ней. В общем, друзья, общайтесь, делитесь настроением, эмоциями. Мы это принимаем все здесь в эфире Радио Хит, и уже у нас есть приветы. Кстати, их я зачитаю в конце этого часа, так что тебе предлагаю тоже успеть написать и поделиться своим настроением.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупать.
0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: спешу зачитывать ваши приветы. Моя сладкая булочка, я тебя очень сильно люблю. Твой лев написал. Так что, уважаемая булочка, ответьте своему льву, пожалуйста. Прохор пишет: привет, Оренбург, хорошего вечера. Также и хорошей сдачи экзаменов выпускникам. Такое сообщение к нам тоже прилетело. Привет, Оренбург, удачи еще раз всем выпускникам. Вновь нам Прохор написал. Прохор прям сегодня богат на сообщения. Спасибо вам большое, вам приятного вечера, ярких настроений, эмоций. Ну и спасибо, что вы нам написали и все-таки уделили время всем нашим слушателям и нам в том числе. А также Илья Спиридонов написал: «Мамуль, я спать, люблю тебя». Вот такое сообщение прилетело. И люблю свою любимую Инночку, твой лев ясный на связи от Юдина Владимира. Это сообщение к нам вновь прилетело. Мы это все зачитали, теперь с огромным спокойствием и с приятным настроением можно отправляться тоже домой отдыхать. Ну а пока еще впереди немного треков, информация о погоде будет, так что ожидай.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Ковандык. Ленина 150, второй этаж. Ковандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +16, ночью +12, в Оренбурге +16, ночью +14, в Ясном +12, ночью до +11, в Ковандыке и Медногорске +16, ночью +13. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

Ну что, друзья, самое время прощаться. Сегодня вечером с вами на связи была Настя Центр. Дарила море позитива, яркого настроения и, конечно же, музыки. Кстати, она останется с вами на всю ночь, так что, если будет желание послушать, то делайте громче и не пропустите все самым первым.

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Ковандык. Ленина 150, второй этаж. Ковандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: придумать мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: на Урале в час ночи. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Ты живешь, будто не будет завтра.

0: дом, открытие супермаркета «Милый дом» «Ковандыке». Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». «Ковандык», Ленина 150, второй этаж. «Ковандык», Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились в музыку.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.